теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые

0: Я не должен говорить эти буквы. Или я должен все-таки сказать?
1: Нет, должен, это твоя работа, посмотри. Там мелким шрифтом в самом конце договора.
0: Говорить про понедельники, точно.
1: К сожалению, да. Мы их тоже не супер любим, как Гарфилд. Я недавно пересмотрел, вспомнил, что вот главный нелюбитель понедельников был такой.
0: Сеня, ты что-то в последнее время Лунтики, Гарфилды...
1: Да, у меня есть ребенок.
0: У тебя пубертат?
1: Именно так, да, не у меня.
0: Ну, не все же надо с ребенком смотреть. Ты же можешь в телефоне лазить в этот момент.
1: Да, так я лажу. Но про понедельники я прям проникся. Вот я послушал.
0: Ну все, замечательно.
1: Там еще голос Табакова. Ох, хорошо. Вспомнил детство. В общем, мощно. Мы будем вспоминать не только детство сегодня, но и что-то жуткое. Ну, потому что понедельник, да?
0: Ну, естественно.
1: Ситуация в целом жуткая. Все всем ясно. А еще и день рождения Стивена Кинга. Представляете, вот так.
0: Ну, это потрясающность, я считаю.
1: На его фильмах мы в том числе выросли, по его романам многочисленным. И поэтому у нас было такое жуткое детство.
0: Самое крутое, это где в супермаркете они закрылись, там какие-то чудища летели.
1: Было такое, да, тоже.
0: Туман, да, или как?
1: Что-то вот я пытаюсь вспомнить, да, что-то туманное.
0: Что-то туманное, да.
1: Но или не сонная лощина.
0: Мгла, может быть.
1: Мгла, кстати, не исключено. О. А может, мы путаем.
0: Мы будем разбираться. Весь понедельник у нас впереди, друзья, все три часа. Пишите, как же назвать фильм ужасов со словом «понедельник» в наши соцсети vk.com/radiochill, наш канал ВК и в телеграм-канал. Не забудьте черкнуть пару сообщений.
1: Будем вместе делать это утро, ну, не таким ужасным. Сертификат в лето, кстати, есть у нас. Это впереди, где-то через 3 часика будем его с удовольствием отдавать. ООО «Империя игр». А это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Ну что, давайте смотреть, что есть главного, что есть интересного. И вот раз мы начали говорить про всякие детские фильмы, почему бы не проговорить про детскую литературу тоже?
2: Как в тему. Детские фильмы, Кинг и все остальное.
1: Ну, у кого какое было детство, да? У нас вот именно такое.
3: А «Шаман Кинг» тебе ни о чем не говорит?
1: Между прочим.
2: Абсолютно нет.
1: Ты не смотрела «Шамана Кинга»?
2: А это не шутка?
1: Нет, это был такой реально мультик. Да, вот. Вот Тимон, видимо, смотрел. Я тоже какие-то серии зацеплял.
3: Ну, да. Я тоже-то. Не то чтобы я фанат прям.
1: Не, конечно, не покемоны. Вот, не это вот тема. Хотя они пытались что-то такое делать. Итак, вот кто попытался и сделал. Два преподавателя китайского языка, факультета Евразии и Востока Челгу. Представляете, что сделали? Перевели произведение русской детской литературы на китайский язык. Ну, потому что надо им тоже вот погружаться в эту нашу атмосферку.
3: У нас Кингаун за репку. Кингаун за детку.
1: Ты как в воду глядишь. Там действительно репка.
3: А, да, реально?
1: Да, прикинь.
3: Обалдеть.
1: Сказки «Репка» и «Цветик-семицветик». Вот еще. Ну-ка, «Цветик-семицветик» продемонстрируй.
3: Кингаун ди цаун лепесток. Кингаун ди цаун восток.
1: Да, но он, кстати, на восток полетел. Все правильно, в этом направлении. Вот, в целом.
2: А он знает, что говорит.
1: Шарит. Шарит.
2: Ша.
1: За «Цветик-семицветик», да. Вузи отметили, что это событие имеет особое значение для культурного обмена между нашими странами. Переведенные сочинения включены уже, между прочим, в программу первого и второго класса для детей в Китае. Преподаватели в Челябинске продолжают переводить нашу литературу. Сейчас в работе «Умная собачка Соня». Вот такое произведение.
3: Она тоже сказки
2: Даже собачка умная, Тимош.
3: А я что?
2: А ты что?
3: А я что? Вот сейчас к чему? Я еще даже ни разу не затупил сегодня. Вот еще ни разу.
1: Да? Вот оно, да?
2: Подожди,
1: просто,
2: да?
1: Просто дали время. Вот, в этом году также выйдут две книги Сухомлинского.
3: Опа, это из кадетов?
1: Нет. Так я боюсь, нет, хотя нет. Нет, точно не из кадетов.
3: Он... Аристарх Венес еще.
1: Чуть раньше он писал.
2: Не
1: это...
2: Велес он?
3: Или
2: Венес?
3: Венес или Велес?
2: Велес, наверное.
3: Возможно.
1: Да, он правда Сухомлинский, да, я просто не такой фанат
3: кадетов.
1: Конечно,
3: сухой у него погонял.
1: Ну все понятно, но у этого, возможно, вообще не было погоняло, потому что он литератор, писал детскую литературу.
3: Скорее всего, было.
1: Обошел себе, ну когда-то было, наверное. В общем, он написал педагогические сказки, между прочим, знаменитые. И 100 советов учителю. Вот это теперь тоже будут переводить, потому что каждый китайский учителя, как же там преподают, без наших 100 советов. У них же не получается.
3: 100 советы.
1: Ну вот, да, поэтому...
3: Это стасы, которые... Ну ладно.
1: Нет, есть стасоведы отдельные.
3: Да-да-да.
1: Которые многих изучают, в том числе и Ярушина, мы понимаем. Да, вот.
3: А там, да.
1: А там материала много, да.
3: Там сейчас зомби, пожалуйста, тебе, Барселона.
2: Я хотела зомби.
1: Да, в том числе и так, да. Так что вот, культурный обмен происходит. Мы этому только рады всегда.
2: А теперь радость на китайском.
1: Теперь о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
5: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
4: Погода.
1: Плюс 9. Прямо сейчас в центре Челябинская переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможны туманы. Слабый западный ветер, днем сегодня будет плюс 18-23.
4: Слушай лучше.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
2: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Традиционно мне нужно напомнить вам... как Тимон, я не хочу, но это понедельник. Понедельник, 21 сентября. Итак, поехали, овны. Проконтролируйте направление своей энергии. Если правильно ее используете, сможете пройти любое препятствие.
1: Тельцы, взгляните на привычные вещи под новым углом. Возможно, рядом с вами скрывалось сокровище, которое вы не замечали.
2: Близнецы, ищите каких-то новых впечатлений. Именно они подарят уверенность в собственных силах и заставят идти сегодня вперед, даже в понедельник.
0: Раки, вам важно уделить внимание собственным желаниям. Забота о внутреннем состоянии вернет ощущение спокойствия.
1: Львы, проявите инициативу в деле, где появятся незнакомцы. Это позволит сразу занять выигрышную позицию.
2: Девы, строгий план заставит мир подстроиться под ваши взгляды. Главное, не впустите в свое сердечко сомнения ни в коем случае.
0: Будьте уверены. Весы, уважайте чужие ценности. Окружающие отплатят вам взаимностью. Так что проявляйте сегодня дипломатичность.
1: Скорпиончики, внутренний настрой поможет преодолеть сомнения. Решительность станет основой для важных изменений.
2: Стрельцы, не сдерживайте своего любопытства. За закрытыми дверями скрываются нужные ответы.
0: Ух ты. И мои любимые, правильно? Козерожки, что там у вас? Вас могут ждать неприятные потрясения. Главное, не поддавайтесь панике и проявите терпение. Тогда все получится.
1: Водолеи, посвятите день чему-то обыденному. Спокойная обстановка позволит расслабиться и настроиться на нужный лад.
2: Ну и рыбы, ваша эмоциональная чуткость сегодня на высоте. Тимона вот всегда все на высоте.
1: Это да.
2: И хорошее, и плохое. Используйте ее, чтобы помочь окружающим справиться с их внутренними проблемами.
1: О, нет, не надо мне ваших проблем, еще не хватало.
0: Нет, давай-ка пойдем решать. Пойдем.
2: Все перекладываем на рыбу сегодня.
0: Сегодня вся ответственность на тебе. Ну, а на нас такая ответственность. Рассказать вам про то, что повтор гороскопа будет. Вы ждали, и он снова вернется. В 11.45, кстати, уже первый, поэтому включайтесь. И если вдруг пропустили свой знак зодиака, этот повтор обязательно используйте. Ну и, конечно, самым главным советом от звезд тоже воспользуйтесь. А он звучит так. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 21 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6, 11 выше 0, днем во вторник плюс 18, 23.

0: Виктория.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Йогурт «Альпенленд» 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
4: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
4: А еще и умная! Сразу видно.
6: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
7: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте начнем зачитывать ваши сообщения. К тому же сегодня, в понедельник, вот такой вот ужас вам приготовили, ну, который просто грех не откомментировать. А мы отмечаем день рождения великого Стивена Кинга. Это мастер ужаса. И придумываем, как же назвать тот самый фильм ужасов про понедельник. Фильм или книгу, это уже не важно.
1: Даже песни есть. Самый худший день. Вот сразу же Владимир так начинает.
2: Челюсти. Очередь в столовую. Кто-то уже о еде думает.
1: Есть еще из офисной жизни обитель зла. Бухгалтерия.
2: Like.
1: Кто куда едет на работу. Да.
2: Так, едем дальше. Значит, день, когда отключили радио. Ужас, действительно.
1: Безумный, нет. Такое только, может быть, фильма где-то, только фантастики.
0: Такого быть не должно вообще.
1: Ни в коем случае. Встань так. И иди. Вот это такое мистическое, но мы все в понедельник в этом примерно состоянии, да.
0: Ай, да, это мы понимаем. День с утра, в скобках с урками, писал Александр.
1: Он такой, да.
0: Оно снова в офис.
1: Оно такое даже, да, скорее. Вот тело исчезает в полдник. Такие планы у Владимира. Видимо, он собирается сбежать с работы после обеда. Я так думаю.
2: Осталось 5 дней. Ну, до пятницы.
1: Так, я вот...
2: Подожди, раз уж мы... До Нового года надо посмотреть.
1: Да, проверь, пока я...
0: Ну, конечно, это куда важнее, да.
1: Ужасающий скрип полов у соседей в 3:30. Кто-то вот под такого проснулся, видимо, сегодня.
0: А чего это они в 3:30? Скрипели там.
1: Ходят там, да, понимаешь.
2: Ходят. Не ложились еще просто.
0: Людмила пишет: с утра по радио, доброе утречко. Передайте, пожалуйста, привет Ирине, желаю легкой работы. Ирин, легкой работы вам.
1: Всем легкой работы, да, всем Иринам. Ну и не только Иринам, конечно, сегодня.
0: Но особенно Иринам.
1: Особенно. Что у нас там с Новым годом?
2: А у нас юбилей скоро, 101 день сегодня. Соответственно, уже завтра 100 дней до Нового года, получается.
0: 100 дней до Нового года. Мы ждем Деда Мороза.
2: Деда Мороза.
0: Ну, там не подходит Мород.
2: Мороз. Нет, нужен. Мород-то подходит как раз.
0: Ну, не понял ты меня.
1: Ребят, Мород уже подходит. Пора закругляться, мне кажется, да?
2: Ну, давайте потихоньку закругляться с этим выходом. А вы, друзья, пока продолжайте писать ваши комментарии. Накидывайте фильмы ужасов про понедельник. vk.com/radiochel. Наша группа во ВКонтакте вам в помощь. Также у нас есть канал ВК и телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Ну и сегодня за самый ужасный вариантик мы отдаем сертификат в лето ООО «Империя игр».

0: на радио «Континенталь».
1: Пропустите, мне только посмотреть.
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Вам предложили исправление прикуса, но вы не уверены в выбранном решении? Не начинайте лечение, пока не получите ответы на все вопросы. Ортодонт клиники «Велодент» изучит ваш план, расскажет об альтернативных вариантах и расскажет о сроках и этапах. Получите второе мнение и принимайте решение уверенно. Запишитесь на консультацию в «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
9: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: и 4. Новая неделя стартовала, а мы все продолжаем гадать звук, друзья. И это замечательно. Значит, он сложный, значит, он вас бередит. Бередит вашу душу. По-любому, я думаю.
1: Но магия цифр какая-то есть. Не только мы считаем дни до Нового года, но и уже 10 бутылей накопили. Именно столько, да. 10 19-литровых бутылей, 190 литров, еще и 10 сертификатов, а это 5000 рублей. Тоже на секундочку, вот такой приятный бонус. О, национальная водная компания «Ниагара». Ну и если вы студент, тогда срочно в магазины «Ниагара», ведь по студенческому билету скидка 15% и на воду, и на газировку. Просто покажи билет на кассе и забирай со скидкой.
0: Ну а сейчас давайте набирайте нас 700-104, будем продолжать заниматься разгадыванием нашего звука.
2: Волшебного звука.
0: Ну, как мы его называем?
2: Ну, для меня это волшебство, конечно. Доброе утро.
3: Доброе.
2: Как тебя зовут?
3: Альбина.
2: Альбина, как дела? Как настроение?
3: Все замечательно, как у вас?
2: Отлично. Спасибо, что спросила. Чем занимаешься?
3: На работу еду.
0: Кем работаешь?
3: Менеджером по продаже.
0: Ну, это такая достаточно популярная профессия. И как там у тебя по процентикам в этом месяце, нормально?
3: Пойдет.
0: Пойдет?
3: Удалось.
2: Какова твоя профессия?
0: Нет, это не повар, Ксюш.
2: А, ну, не подходит?
0: Не подходит, как бы.
2: Эх, жаль. Ладно, давайте посмотрим, подойдет ли звук и версия Альбины нам. Поехали.
0: Вот он какой.
3: Боже. А можно еще раз послушать?
0: Давай. Я так понимаю, ты его до этого не слышала, да?
3: Нет.
0: Ой, тяжело будет тебе, тяжело.
3: Как будто бы...
0: Ты прикинь, сейчас правильно сказал. Ни разу не слышала. Ну, Альбин, какую-то версию надо.
3: Ну, как будто машина, да, не заводится.
2: Mm-hmm. А, не заводится машина.
1: Хорошая версия, да. Кстати, такой еще не было, между
0: удивительно,
1: прочим.
0: Удивительно, да.
1: Да, за 10 эфиров. И неверно, не этот звук у нас.
0: Ну да, чудо было бы, конечно, если бы она сразу нас раскусила.
2: Ну, мне кажется, это вот так и надо. Помните автоматический доильный аппарат?
0: Помним.
2: Человек позвонил такой: о, это же автоматический доильный аппарат, а вы чего его угадываете? Но я вот его знаю.
0: Он, по-моему, очень долго вынашивал эту версию, если я не ошибаюсь, перед
2: мне
0: этим.
2: Мне кажется, нет. По-моему, он, наоборот, прям быстро ответил, сказал: да, я вот знаю.
0: Ну да ладно, это дела
2: это
0: минувших дней, как говорится.
2: Лет уже.
0: Да, тем более, да. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
4: Елена.
0: Лен, как понедельник стартовал у тебя?
4: Нормально.
0: Ты какая-то будрая.
4: Ну да.
2: В чем секрет, Елена?
4: Не знаю, наверное, проснулась раньше, чем обычно.
0: А, так, ну да.
2: А, ну ладно.
0: Мы ж поэтому тоже всегда бодрые тут сидим.
1: Ну все, давай, пока ее не рубануло. Быстро свою версию.
4: Счетчик купюр.
1: Угу. Была такая версия.
2: Нам бы хотелось, но нет.
1: На всех почти звуках у нас такая версия есть.
2: Мы бы только монеты считали, ребята.
1: Все об этом думают, да, но нет.
0: О, мы же этот, получается, ведьмак.
2: Я не пойму эту шутку.
0: Ладно, ладно. Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
5: Александр.
0: Александр. Здорово. Как дела?
5: Замечательно. Новая неделя, новая жизнь.
0: Да вы что все такие сегодня какие-то позитивные, а? Бесите даже немножко.
5: Это хорошо?
0: Нет, ну да, наверное.
1: Супер, а у тебя вот новая жизнь началась. Может, ты деканом стал?
0: Кстати.
5: Нет еще.
1: Нет еще?
2: Жаль.
1: Ладно, в следующий раз получится.
5: Нам нельзя преподавательской деятельностью заниматься.
2: Вам это кому? Вашей расе?
5: Нет, это нашей профессии.
2: А, профессии. Ну, я думал, мало ли аватар какой звонит.
0: Тут либо военный, либо полицейский.
5: Ну, типа того.
0: Я раскусил.
2: А почему нельзя заниматься преподавательством?
0: А им вообще нельзя ничем заниматься, кроме своей деятельности.
2: Нет, подожди, а как преподавать другим полицейским?
5: Я не преподаватель, я юриспруденция.
0: Юриспруденция.
2: Так мы не говорим про преподавание. Мы спрашиваем, как преподавать другим полицейским.
0: Как они узнают свою...
5: Без понятия.
2: А вы как узнали, что делать надо?
5: Когда дозвонят, тогда и узнаете.
2: Некое наитие? Поняла? По наитию? Нет, я, если честно, не поняла. Я просто вопрос другой задавала. По наитию они учатся, что ли, все?
5: Без понятия, Ксения.
2: У вас нет образования?
0: Да.
5: Да, нет образования.
0: Да, юрист он, юрист.
2: А, просто юрист?
0: Просто юрист, получается.
2: А чего преподавать тогда нельзя? Да объясните мне, пожалуйста.
5: Не могу. Секрет фирмы.
1: Да, у него юридическая фирма. И там какие-то секреты, понятно.
0: Надо какая-то важная сейчас сильно.
2: Было в моменте, да. Сейчас уже понимаю, что нет. И, к сожалению, версии... Неправильно.
0: Александр, версия неправильная.
2: Мнение на версию не осталось.
1: А у вас есть право высказывать версии? Нет?
2: Нет.
1: Уже нет, да.
5: Уже нет, все, да. Руку звать.
0: Ладно, давай, Саш, вкидывай быстрее.
5: Я так думаю, что это дятел.
0: Дятел.
1: Угу. Такая, по-моему, все-таки была один разочек, да?
0: Ну, Ксюш.
2: Что?
0: Ну, что ты?
2: Что?
0: Миниатюры показывают.
2: Показываю дятла.
0: Ты сейчас обучаешь кого-то, да, в этот момент, правильно я понимаю?
2: Конечно.
1: Да, это мы умеем.
2: Доброе утро.
6: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
6: Андрей.
2: Андрей, как настроение?
6: Да, отлично.
2: Чем занимаешься?
6: Ребенка в школу довожу.
2: Правильно. Чего ему дома сидеть?
6: Угу. Действительно.
2: Вот. А что там по версии, что со звуком? Угадал, что это такое?
6: Ну, мне что-то кажется, что это аппарат МРТ.
2: Угу. Я... Ладно, я даже ничего говорить не буду. Но я прям знала, что он сейчас так скажет. Слово в слово.
0: А почему МРТ? Откуда у тебя такие познания?
6: Ну, потому что я в нем как-то был.
1: И запомнил, да? Ну, вот я в нем как-то был. Это тебе пригодилось в кои-то веки?
2: Да!
0: Ну хорошо, хоть 10 бутылей накопили уже в этот раз. А то
6: вот это да.
0: Ну да, еще 5000, между прочим, с сертификатами получишь.
2: Mm-hmm. Ничего себе!
1: Вообще круто, да. Взял и выиграл вот так вот. ООО «Национальная водная компания Ниагара». Все это от них, и их замечательные подарки. Но и новинка, кстати, в фирменных магазинах есть. И сразу со скидкой 20%. Сочные варианты минеральной воды «Боржоми» с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная в удобной упаковке по 12 штук. Идеально для дома и для большой компании. Самое время зайти в гости к Ниагаре.

0: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев. И ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
1: Хватай вафлю. Иди куролесить.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
0: На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 030 000 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Второй час.
1: Бодримся.
0: Второй час. Хорош, нормально.
1: Да?
0: Сенька,
1: спасибо.
0: Ты.
2: Второй час.
0: Хорош, вообще сократил. Максимально.
2: Максимально, просто да. Потому что это пора заканчивать, я думаю.
0: Ну, понедельник мы сократить, к сожалению, не можем. Но можем провести как-то его более весело, более бодро, более мощно.
1: Чтобы вы понимали, до того, как Сеня сказал про то, что это пора заканчивать, я глотнула кофе, а так неудачно вышло, и меня так это рассмешило.
2: Весело глотаем кофе. Даже глотаем кофе весело.
0: Мы теперь такое шоу?
2: Ну, в таком режиме, да. Ну, а что? Мы странные звуки очень любим разгадывать, поэтому больше странных звуков с утра по радио, я считаю. Вот
0: да, кстати, пришлите в личку какой-нибудь сложный звук. А, не, хотя вы же потом отгадаете его. Не, так не пойдет. Двойное дно какое-то.
2: Но мы можем запомнить это имя и потом не разговаривать с этим человеком специально.
0: А если он представится другим именем? Они тут все не так просты, как ты думаешь.
2: Черт, ну, игра, в общем, интересная будет, наберет какие-то новые обороты.
1: Это лучший диалог, что я слушала. Они не так просты, как ты думаешь, Сеня?
2: Ох, it's the first day. Вот напоминает нам Александр.
1: It's the first day. All the rest of your life. It's the first day. Так послушать хочется. Надо будет.
2: Давно нагрузить. Давно не слышали эту песню, да. Это вот в плане названий. Все, которые нам нужно сегодня сочинять. Да, сочинять что-то не просто в понедельник, мы понимаем. Но и серьезный приз вам предстоит впереди, кстати. И день рождения Стивена Кинга мы таким образом отмечаем. А это очень важный человек. Особенно в понедельник. Потому что в понедельник действительно как-то чуть-чуть ужаснее, чем в другие дни. Давайте честно в этом признаемся. Итак, сертификат в лето. Вот чем мы попытаемся этот понедельник скрасить для вас. О, Империя игр. А там всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Представляете, открытый теплый бассейн прямо на крыше. Есть бассейн, конечно, и внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 300 24. Заходи на letotermy.rf.

0: театра кукол возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
3: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Это 9-й час. Вы довольны?
5: Да.
4: Теперь мы так говорим.
5: Капец, как довольны мы вообще.
4: Mm-hmm. Я недовольна этим, если честно. Мне всегда нравилось говорить, что это 8-й час, потому что 8 часов. Ну, 8:09.
5: Шикарная мысль. Давай к новости.
4: Благодарю, кстати.
5: После того, как ты глотнула и Сеня тебя рассмешила, это вот, понимаешь, топчик про твоих мыслей продолжает свой речь.
4: Хорошо, предположим, пусть будет так. А что произошло интересного у нас вчера?
5: Так,
4: вот как не вы знаю. Считаете?
6: Угу. Может, кто-то болел вчера, нет? Как у вас здоровье вообще, расскажите?
5: Сень, слава богу, нормально. А ты что, опять что-то притащил?
6: Нет, я притащил, ну, хорошую новость, но я ее не буду рассказывать. Мы отдаемся Ксюше, потому что у нее есть аккредитация.
4: Ну что за издевательство, а? Ну смотрите, вчера трактор на домашнем льду обыграл «Авангард».
6: Красавчики!
5: А мы хоть раз так в сезоне говорили вообще?
4: Пока нет.
5: Реально первая победа?
4: Первая победа, и на домашнем льду в том числе. Не первая победа в сезоне, по одну победу мы забрали в Екатеринбурге на ОГМК-арене. Автомобилист обыграли.
5: А, в овертайме, да?
4: Да, автомобилист мы обыграли. А теперь «Авангард».
5: Да.
4: Как бы как-то вот Борис меня смущает очень в этом сезоне. Как будто бы не так страшит «Авангард» в этот раз, как Борис. Непонятно почему, потому что к чему эту мысль веду, да? Потому что было не так страшно встретить «Авангард», честно. У них тоже что-то не очень сезон начался. У нас тоже как будто бы не самый яркий старт сезона, но ничего страшного, мы еще прорвемся. Челябинский трактор одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного сезона фонбет-чемпионата КХЛ. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2-1. Вначале мы пропустили, потом мы взяли и догнали, а потом перегнали, а потом 0-0. В третьем. Так и остался счет 2-1, как вы поняли. В составе победителей шайбы забросили Иван Выдренков.
5: Вау. А, кстати, он что-то часто стал отличаться.
4: Выдренков, да. И Григорий Дронов.
5: Не путать с Лепсом.
4: Да, ведь все путали.
5: Ну, это мое странное. Не обращайте внимания.
4: Да, это действительно странно.
6: Да, Лепс не очень много шайб за трактор забросил, к сожалению.
5: Кстати, да.
6: Маловато, конечно, да.
4: Значит, Егор Афанасьев у «Омичей», собственно, отличился. А трактор с 4 очками занимает, к сожалению, предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» 6 очков, 7-й.
6: Так, а кто стартовал хуже нас, подожди.
4: Мы сейчас все расскажем, сейчас глянем. Погодите, не спешите. А в следующем матче, омский «Авангард» сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо», а челябинцы 3 днями позднее еще примут «СКА» на домашней арене вновь. А вчера удалось пообщаться с капитаном нашей команды. С кем, как ты думаешь?
5: Светлаков?
4: С Андреем Светлаковым, все верно, да. А как раз задавала я вопрос про очень длинный период отдыха. У нас почти неделя, да, 5 дней у нас. Матч в пятницу, правильно?
5: Да.
4: Так вот, чем будут заниматься ребята, как вы думаете?
5: А, не, подожди, ближайший в пятницу только?
6: Да, я надеюсь, что тренироваться.
4: Да. Все. Действительно, Сень, ты прав, так и будет. Будут они тренироваться, потому что подготовка, все, как и всегда, все по расписанию, никаких дополнительных отдыхов не планируется. Да, вот такой вот непонятный у нас перерыв, достаточно жесткий, да?
5: Вообще странно, столько дней, 5 дней не играть. Окей.
4: Ну вот.
5: Окей, ладно.
4: Ну вот так. Mm-hmm. Да.
6: Все, «Авангард» победили, можно подрасслабиться. Такое, надеюсь, не будет. Да? Давайте как-то не время. У нас там серьезный календарь дальше тоже.
4: Дальше, да. Ну, нам как будто бы начало вообще не то, чтобы прям супер-суперовское.
6: Очень сложный сентябрь, да.
4: Но в октябре будет легче. В октябре будет полегче, будет много побед и будет много эмоций. Что еще хотелось бы сказать? Что вчера интересного произошло вообще в КХЛ?
6: А когда мы со страшным Борисом встречаемся?
4: Вот, вот таким жутким. Страшный Борис, что на данный момент занимает 5-ю строчку турнирной таблицы на нашей восточной конференции. Обыграл, вы не поверите, тот самый поезд, который кто-то должен был остановить. И этот кто-то Логан Дэй в том числе.
6: Все, аплодисменты Логану Дэю.
4: Забил, красавчик, молодец. Ну, просто приятно смотреть. Люба, дорого, а хотя не очень. В общем, вы понимаете, с любовью к этому защитнику мы говорили, что за Борисом будем наблюдать. Он классный парень. И, собственно, что нам особенно приятно, остановил-таки этот самый Локомотив. Но не лично он. Там у них счет какой-то 5-0, да?
5: Да-да-да.
4: Безумие.
5: Ну, слушайте, видно было по Лока даже в матче с нами, что они, ну, такие немножко уже не заряженные, как будто бы подрасслабились.
4: Ну, они просто знают, что уже третий возьмут, да?
5: Ну, ты да, думаешь? Похоже. И тут, видимо, недонастрой какой-то еще. И Борис как чумачечий поймал какую-то волну в самом начале чемпионата. Всем отгружают огромное количество шайб. Только Амуру вот проиграли.
4: Тигры!
5: Да-да-да.
4: Это все потому, что Амур тоже за кубком идет, извините. И, кстати, Амур в зоне плей-офф.
6: Не, финал Амур-Борис будет мощный. Я не спорю, это будет прям интересно.
4: Ну, не думаю, что как-то так получится. Да. На данный момент Металлург занимает 1-е место в нашей конференции. Салават Юлаев на 2-м, Нефтехимик на 3-м. Борис, интересующий нас очень сильно, на 5-м. Трактор же занимает 11-ю строчку, замыкает эту таблицу. Но ничего страшного. Я вообще считаю, что, ну... А вспомните в прошлом году Акбарс.
5: Помним.
4: Тоже начинали вот так, а как у них было смешно, вот это зеленое дерби, битва двух клоунов, эта картинка была у них там, завирусилась их СММ так, преподнесли зеленое дерби, как они дерутся, потому что последнее, предпоследнее место занимали. Но ничего страшного, поглядите, вышли в финал.
6: Ну, многие клубы штормит поначалу, да, чемпионата. Да. Это нормально.
4: Это абсолютно нормально. В общем, Андрей тоже сказал, что в команде внутри все хорошо, ребята заряжены, готовы, да, понимают, что сейчас непросто, но, несмотря ни на что, нужно двигаться вперед, радовать болельщиков и дарить им позитив. Вот. Так что ждем позитива уже в эту пятничку на матче.
5: Красавчики, занимайтесь.
4: Все? Ты все сказал, что ли?
5: Да.
4: А, ну хорошо, спасибо. Мы оценили. А как мы любим всегда говорить, перед тем, как Ксения погоду вам будет зачитывать, только трактор, только
1: победа! Погода.
6: Тем временем плюс 11 в центре Челябинска, переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков, утром местами возможны туманы. Слабый западный ветер, днем сегодня плюс 18-23.
1: Слушай лучше.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Уже в наличии в Регинос автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Тянем?
3: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
9: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700, 100 и 4. А одна личность, заходи давай. Вот. А ты не заходи, а ты давай заходи к нам сегодня. Вот
1: ты так. С ними уже разговариваешь?
0: Конечно, конечно.
1: О, ужас, оно прогрессирует. Я не про Тимона причем.
2: Я понимаю, да. Наши подарки тоже здесь уже серьезные, между прочим. И если получится у вас разобраться, какая личность вышла, какая зашла, то вы заберете сертификат в Midpoint. Любишь качественный отдых, готов открывать новые горизонты? Тогда помечай в календаре 25 сентября, уже в эту пятничку. Midpoint на Тополинке, ночь культуры. В программе «Все, за что мы так любим Midpoint». Там будут жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке – твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
1: Ну а сейчас... Да, мы ждали этот момент.
0: Покачаемся немножко.
1: Просто качаемся?
0: Ну все, 700-104, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
1: Александр.
3: Меня зовут Александр.
1: Очень приятно. Александр. Александр, не декан.
3: Алло.
1: Да, алло.
0: Алло.
3: Да, все, слышу.
0: Здорово, чем занимаешься?
3: Не поверьте, я еду на работу. В это мощное, сочное утро, солнечное такое еще, причем.
1: Сочное?
3: Поэтому... Вообще классно. Да, конечно, солнышко так светит, сочненько, как апельсинчик.
2: Вот это настроение у человека с утра, да. Ну, ты круто провел выходные, да, как-то?
3: Да, я выходные круто провел. Мы ходили на свадьбу, коллеги, по работе. А вчера мы ходили в краеведческий музей.
1: Ух ты, какие молодцы. А что там интересного? Просто или какие-то экспозиции специальные?
3: Да, экспозиции очень интересные. Это... как у нас зарождалась вся природа, потом быт, как вели у нас южные уральцы.
1: Ну, то есть вы на классическую ходили просто в выставку, не
3: что-то
1: там привезли нам?
3: Да.
1: Угу. Мы поняли. Теперь нужно понять, какую личность мы загадали. Возможно, эта личность музейная, обитает где-то там. Тимон все мечтал Тутанхамона изучить.
0: Было дело.
1: Было. Но потом изучил и расстроился очень сильно. Не гуглите историю Тутанхамона, как Тимон. Если у вас есть что-то от Тимонья внутри. Вот. Не расстраивайте внутреннего Тимона.
2: У каждого есть что-то Тимонья. Вот сейчас будем настраивать вот эти половинки Тимонов. Если все сойдется, то заберете наши подарки. Итак, смотри, ты послушаешь сейчас этой личности несколько фактов про нее, а потом сам задашь ей все интересующие вопросы, но только за минутку. Все, готов слушать?
3: Ну да, все, погнали.
0: Ой, так, какой-то голос надо сделать.
1: Вот какой, интересно?
0: Да я вот не знаю. Какого еще не было? Всем привет!
1: Нормального не было.
2: Ну давай таким, да.
0: Всем привет!
2: Справишься до конца.
0: Не, ладно, а то обидится. Мама у меня работала инженером на заводе.
2: Так.
0: Отец был творческим человечком. Писал песни, а также любил хоккей. Как и я, между прочим. Я пошел по его стопам. В молодости я серьезно увлекался одной...
1: Я знаю, кто это.
0: Юмористической игрой, где добился успехов различных, между прочим. Но из-за плотной занятости вот этой самой юморесной игрой диплом агроинженерного института я так и не получил.
2: И хоккеистом не стал тоже крутым.
0: И хоккеистом не стал, и не окончил и заочное отделение ГИТИСа, между прочим.
2: Ох, вот это беда, конечно.
0: Да.
2: Как же ты без этого теперь в жизни?
0: Да нормально сейчас справляюсь.
1: Чем занимаешься-то?
0: Ну, творчеством занимаюсь.
2: Так, это уже вопросы от нас, да, пошли? Интересно, да.
0: Но я думаю, пока больше не надо подсказывать.
2: Все, твоя минутка пошла, спрашивай.
3: Да, это очень известный человек.
1: Ну, не очень, наверное, да?
0: Ну, средняя известность у меня.
3: А живет он в Челябинске или в Москве?
0: В Москве. Сейчас в Москве уже.
3: Мужчина, женщина?
0: Да, нет.
3: Да, нет.
0: Мужчина?
1: Ну, так вопрос нужно такой, чтобы мы ответили либо да, либо нет.
3: А, это мужчина?
0: Да.
3: Блин, даже на ум ничего не приходит.
0: Ну как же так же-то?
2: Давай. Мужчина средней известности, живет в Москве.
3: С юмористической
2: жилкой.
3: А это комик?
0: Да.
3: Стендапер?
0: Нет.
2: Миниатюрщик?
3: А он больше 60 лет?
0: Нет.
3: Молодой?
0: Угу. 30? Ну, как?
3: Ну, до 30.
0: Не-не-не, уже после 40, я бы так сказал.
2: Закончилась твоя минутка тем временем. Да, ну что, нет. Кто это?
3: Вообще, не, если честно, вообще не входит. Ну, в что? Голову ничего.
2: Нет версии?
3: Так, ну а кто? Кто у нас может быть комик, которому больше 40 лет?
1: Действительно.
0: Типа миллиард вариантов.
3: Нет, вариантов-то много, а вот сейчас вот здравствуй, на ум-то сразу пришло.
0: Ну давай так скажем, он сейчас, ну как бы, я сейчас точнее, я сейчас даже вот не совсем комик уже, я вот больше такой, знаешь, артист, такой певец.
1: Ну он так считает, личность это так считает больше.
3: Блин, вообще ничего на ум не приходит.
2: Но к сожалению, да, давай тогда уступим следующему.
0: Угу. Но у тебя день не так хороший, сочный, как апельсин, поэтому тебе настроение не надо поднимать подарком, как будто. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
4: Елена.
0: Лен, у тебя как денек?
4: Хорошо, такая погода, все прекрасно.
0: Ой, тоже на позитиве сегодня, молодец. Так, минутка нужна или ты уже знаешь, кто это?
4: А нет, я знаю уже.
1: Да, и это...
4: Стас Ярушин.
1: Стас Ярушин!
0: Да! Ой, так себя породи.
2: Не надо, да? Мы уже говорили, обидится еще. Ну, а он приедет к нам. Рано или поздно. Ну, когда-нибудь в Челябинск точно приедет.
0: По-любому.
2: Но.
1: Ну да, он тебе может двинуть.
0: Конечно, мне любой может двинуть.
2: Ребят, приезжайте в Челябинск только за этим.
0: Да не надо.
2: Нет, еще есть один классный повод. Уже в эту пятничку, 25 сентября, Midpoint на Тополинке произойдет Ночь культуры. В программе «Все, за что мы так любим Midpoint». Жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке – твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
5: Переходим на личности. Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 000 рублей в «Планете Авто». Качество и цена. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске – садки, и Златоусте – плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 21 тепла. В Озерске – Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник – плюс 18-23.
5: Реклама на радио «Континенталь». Думали, вафли – это только к чаю? А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
6: Составили план лечения зубов, но у вас остались вопросы? Получите второе мнение специалистов стоматологии Велодент. Стоматологи изучат вашу ситуацию, помогут разобраться и расскажут об этапах, возможных вариантах и сроках лечения. Сравните рекомендации до начала лечения, чтобы сделать правильный выбор. Запишитесь на дополнительную консультацию в Велодент. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ваш заказ доставлен.
8: Я ничего не заказывал.
7: Личный парк.
8: Личный парк?
7: Он входит в комплектацию.
8: А он большой?
7: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия-4». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: всю сказку.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Выгодная новинка в светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте почитаем ваши сообщения. Сегодня в этот прекрасный понедельничный денек мы решили отметить день рождения Стивена Кинга и придумать, как же назвать фильм ужасов про понедельник.
1: Ты не ты, когда утро понедельника, напоминает нам Екатерина. Есть такая проблема, да.
0: Так, вот свеженькая. Так, звонок или будильник? Непонятно, пишет Кристина.
1: Что-то было, да, такое? Но что это, не ясно. Мумия, твое лицо под патчами в 7 утра. Вот такое девочкино от Марии, если что.
2: Ну там даже вообще по виду в целом мумия иногда.
1: Такое бывает, да.
2: Бывает, к сожалению, ну ладно. А так, что у нас есть еще из интересного в ТГ-канале, например, да? А сериал «Тревожница. Начало». Про меня сняли.
1: Пункт назначения. Понедельник. Кто-то вот приехал в этот день.
0: Есть еще вариант «Астрал. Дожить до пятницы». Всем немножко в астрале, а потом уже, как говорится, «Яу, пятничка, чил!»
1: Из астрала не вылезаем, я так посмотрю по твоему настроению, так в нем и остаемся.
2: А как вам шепот клавиатур? Красиво.
1: Тихий. Да, давайте.
2: Для Тимона актуально.
1: Негромко стучать, да. Давайте сегодня как-то по клавиатурам потише. «Обитель понедельников». Да, звучит ужасно, действительно, согласен.
0: «Молчание ягнят на планерке».
2: Хорошее.
1: Ох, «Звонок из преисподней». Ну, или так я называю будильник, если что, это от Вячеслава. Хорошая идея, тоже, возможно, так назовем.
0: Так, что, а в ТГшке кто-то смотрит?
1: Ксюша вот оттуда читала.
2: Да, только что.
0: А, ну да, вот «Тревожницу» вижу, начало ужасной недели.
2: А это что такое? Что-то нам отправили картинки непонятные. А «Кошмары на улицах понедельника» тоже, да.
1: Да, понедельник, врата в ад открыты, если что. Просто Арина всем напоминает. Если вдруг кому-то надо было туда мотнуться, то вот это именно сегодня тот день.
0: И сквозь все эти врата мы продолжаем принимать ваши сообщения в группу ВКонтакте vk.com/radiochill. Также у нас там есть канал ВК, на него переходите, обязательно подпишитесь, потому что мы потеряли 2к, ребята. Это случилось, к сожалению.
2: Нет!
0: Вот это ужас, действительно.
2: Вот это понедельник, вот это... отвратительность.
1: Фу, опять да. Эти 1,9. Какая же неприятная цифра.
2: Как же нам это не нравится. Как мы хотим 2К в ВК. Да.
1: Надо скрасить чем-то приятным. Вот сертификат в лето. Приятное?
2: Приятно.
1: Кайфовая штучка. Ее кто-то только один у нас заберет. Сегодня самый креативный наш комментатор о Империи Игорь.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
1: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
2: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
4: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
9: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
8: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
10: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? «Мозгобойня. Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700, 100 и 4. Наши любимые объяснялки. Вас тоже надеемся. Звоните и забирайте подарки, если все у нас с вами случится.
1: И тогда вы отправитесь в ресторан «Девятая планета». Все это на Комсомольском 93. Бронируйте стол уже сегодня. Там караоке-зал, паровые коктейли и VIP-комната с приставкой. Ну а для слушателей радио «Континенталь» 20% скидка на кухню и бар. ООО «Девятая планета».
2: 700 ровно, 104. Это телефон нашего прямого эфира. А ну, давай скорее, звони.
0: Доброе утро.
2: Доброе.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: А это Эльмира, пятничный хворост.
2: Пятничный хворост?
1: Так, Эльмир, а, подожди, ты же победила у нас в пятничку.
3: Нет, не победила.
1: А, нет, хворост не сложился у
0: там
1: нас,
0: не
1: да?
0: сложилось чуть-чуть.
1: Точно,
0: у нас, да.
1: Да, с выпечкой, да, с выпечкой не очень.
0: Она вернулась за камбэком.
1: Ага, реванш, что? Ну отлично, мы так любим упорных людей, которые вот добиваются своего, в том числе и в наших играх. Итак, ты уже знаешь, что будет происходить, но для всех остальных я расскажу. Прямо сейчас Тимон и Ксюша покидают студию.
0: Пока.
2: Вау!
1: Давайте, но ненадолго, смотрите там, буквально за несколько секунд. Я сейчас Эльвире скажу слово. Она должна будет за 15 уже секундочку объяснить его Тимону, но так, чтобы не использовать однокоренные слова и не намекать никак Тимону, правильно он тебя понял или нет, так будет интереснее. Потом вернется Ксюша, сделает то же самое, уже Тимон ей будет объяснять то самое слово надо, чтобы в конце концов все слова совпали. Но ты-то знаешь, Эльвира, ты уже опытный игрок. Итак, сегодня давай постараемся объяснить Тимону слово «сабля». Запомнила?
3: Да.
1: Все, Тимона приглашаем. Тимон, забегай. Тимон! Ты нужен нам здесь, в студии. Тебе сейчас будут объяснять то самое слово. Напомню, что у тебя только 15 секунд, поэтому старайся соображать как-то быстро.
0: А можно пред
1: так, бред, можно...
0: Пред-тактику.
1: Давай.
0: Вот я помню, что Эльвира в пятницу выпилила все слова, которые можно было. Давай сейчас как-то это, чтобы мне тоже что-то осталось.
1: Пару слов каких-то оставь ему в русском языке. Но помни, что у Тимона не супер богатый вокабуляр.
0: Опять же, да.
1: Итак, 3, 2, 1, погнали.
3: Это как меч, только называется по-другому. Такая тонкая штука, где сражаются.
1: Ну и все, остальные слова тогда оставим Тимону, я думаю.
0: Я понял, но я... Там два варианта может даже быть. Ой-ой-ой.
1: Там много вариантов, на самом деле, ну, может
0: там, кстати,
1: быть, но
0: много
1: ты, возможно, знаешь два. Сейчас будем проверять, да? Ксюш, врывайся к нам в студию. Ксюша! О, с неожиданной стороны подобралась, смотри-ка. Итак, прямо сейчас Тимон будет тебе что-то объяснять. Тебе нужно разобраться буквально за 15 секунд, что же это такое, и... Те же слова говорить нельзя, ты помнишь.
0: А какие-то... А, ну ладно.
1: Да, я не буду тебе говорить.
0: Я же не помню, одно было или нет.
1: Ксюша не должна их слышать заранее.
2: Давайте, итак, что ли, пробовать.
1: Давайте пробовать. Итак.
0: Это оружие японских
1: тихо,
0: самураев.
1: Тихо, так нельзя. Оружие нельзя опять.
0: Она не говорила, она говорила другое слово.
1: Мне кажется, говорил. Ну, неважно, продолжай.
0: Ну, короче, там несколько вариантов может быть. Ну, вот, холодное оружие самураев, что я тебе могу сказать еще? Все, как бы. У меня у самого несколько вариантов.
1: Но он решил так. Мы же не можем сейчас сказать: Тимон, зачем ты так объяснил? Правильно. Как объяснил, так объяснил.
2: Что-то не так он объяснил.
1: Давайте проверять. Итак. Три.
0: На раз, два, три.
1: Два. Один. И это...
2: Катана!
1: Бля, это была.
2: Катана.
1: Катана, молодец, она знает. Она знает оружие самураев, молодец. Только почему ты решил, что это оружие самураев? Ты с чего вдруг?
0: Потому что мне так объяснили. Или там не было японского?
1: Тебе объяснили, что это типа меч, но по-другому. Такой тонкий. А про Японию тебе ничего не говорили.
0: Не было про Японию?
1: Не было же про Японию, Эльвир?
3: Нет, не было. Я сказала, что этим... сражаются.
0: Вот меня что сбило.
1: А, сражаются. Другие-то не сражаются мечами же, только японцы же этим занимаются, остальные это просто...
0: Ну я почему-то представил японцев, я же годов.
2: Да точно такого не было, мне кажется.
0: Скорее всего, да, но в моей голове почему-то вот как
2: Ну, это твоя голова.
1: Ну, что тут скажешь, Эльвир, возвращайся к нам еще.
2: Ну, мы катану угадали.
1: Катану угадали, молодцы,
2: да. Класс,
1: отлично, да. Шамураи какие-то у нас здесь. Итак, вы тоже можете классно провести этот день, на самом деле, в девятой планете. Конечно же, напоминаем, для слушателей радио «Континенталь» действует скидка аж 20% и на кухню, и на бар. И это весь сентябрь. Между прочим, назовите промокод «Континенталь». При бронировании акции скидки не суммируются.

0: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
4: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
3: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
4: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
3: Вита Свита. 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
5: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 9 часов.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

0: Третий час утреннего шоу с утра по радио стартовал. Мы готовы дальше заряжать вас шикарным настроением, потому что, ну, хотя понедельник, знаете ли, такой денечек, когда вы почему-то все бодрые, я не понимаю, как это происходит. А потом уже где-то ближе к четвергу такие: «О, да, здравствуйте, это мой». А в понедельник: «Вау-вау, я еду на работу». Ну как, я не понимаю.
1: Ну а мы наоборот должны, по идее, тогда к четвергу напитаться вот этими силами, энергией и всех бодрить, правильно?
0: Конечно, да, мы к пятнице вообще крейзи, сумасшедшие.
1: Есть такое? Не, мы каждый день крейзи, но еще и на энергии. Ох, что будем творить? Сегодня тоже интересное у нас творится. Между прочим, день рождения Стивена Кинга. Вот такой чудесный праздник отмечаем. Действительно, спасибо ему за его творчество. За наши всякие страхи, которые с детства с нами. И все ужасное сегодня объясняем, признаемся в любви к понедельнику. Что уж там.
0: Ну и фильм ужасов заодно придумываем про этот самый день. Так, синдром понедельника подойдет для боди-хоррора или психологического триллера про безумие, пишет Татьяна.
1: Ох, да, ваши боди, конечно, не просто сегодня. Поднять с кровати и куда-то отправить на работу. ЧП тем временем. Челябинский понедельник. Вот так расшифровывает.
2: Я забыла, как голова. Ха, head.
1: Head, yeah. Ау.
0: Почему голова?
1: Не знаю, ну важно.
2: Но он сказал в вашем боди, я говорю, хэду тоже.
1: Хэду не просто, да. Всем, head, всем частям тела. Legs, вот эти вот тоже. Arms.
0: Legs go.
1: Legs go, да. Ты пытаешься ты сказать им, а они не хотят go вообще никак. А, ужасающий шум на 104 этаже. Вот такой есть еще вариантик.
2: Mm-hmm.
1: Какой-то жуткий, да, небоскреб.
2: От Эдуарда в ТГ-канале. 18 часов от выходного дня спустя.
1: Не хочется, не хочется такое.
2: Да уже все.
0: Ой, как вкусно ты разогрела все.
1: Да, пахнет едой.
0: Капусточкой пахнет. Ай, хорошо.
1: Ну и ужас.
2: Иди разогревай, видимо, тебе пора.
0: Да, я побежал.
1: Сейчас вот у нас 9.05, как раз 9 утра. Время начала рабочего дня, которое для героев станет началом борьбы за выживание.
2: Вау.
1: Вот так вот у Татьяны начинается офисная жизнь сегодня.
2: Тайный покупатель есть, видимо, какой-то ужас.
1: Да, там можно напокупать всего, конечно, жуткого.
2: Понедельник начинается с кофе. А с терпением ждать пятницы и не убить на работе никого, написала Валентина.
1: Хорошая установка, да, поддерживаем. Давайте постараемся как-то все вместе круто провести этот день. Но на этот час мы свою гарантию вам ставим. Это точно будет прикольно, у нас будут какие-то игры, какое-то веселье, правильно?
0: Какая-то еда.
1: Надеемся на это, да. Что какая-то еда все-таки будет. Но у вас, но только у одного будет сертификат в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама групповые, парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Тимон познает мир, Тимон познает мир.
2: Злой Тимон сегодня. Ужасный Тимон познает мир.
1: Отвратительный даже, будем сказать.
3: Но все-таки Стивен Кинг. Я сегодня должен быть ужасный.
1: А, конечно. Я думал, он сказал Син Кинг.
3: Что? Think about King, как говорится. Так, давайте начнем с новостей.
1: Сначала.
3: Едовых.
2: Давай, да, самое время.
3: Сезонная новинка от сетевого ресторана Slim Chickens в США порадовала людей, ценящих необычные вкусовые сочетания.
2: Господи, что там за безумие опять?
3: Теперь любители курочки могут попробовать Dr. Pepper Blasted.
2: Так.
3: То есть жареную курицу со вкусом популярной газировки Dr. Pepper.
1: Ах ты.
2: Они маринуют в ней, я правильно понимаю?
3: Все так думали. Все так сначала подумали.
2: Все еще сложнее.
1: Все думали. Все же гадали.
3: На самом деле газировка в процессе приготовления не используется. Вместо этого жареную курятину посыпают специальной сладко-соленой приправой, созданной по мотивам фирменного вкуса Dr. Pepper и прекрасно его имитирующей.
2: Хитро.
3: То есть какой-то вкус газировки там будет, но не вымачивает.
2: Я думаю, что это вредненько. Предполагаю, не исключено.
3: Скорее всего, да.
1: Вымачивать в газировке или вообще?
2: Вымачивать в газировке что-то, да. Ну, и пить ее не супер полезно, конечно.
3: Да это США, все у них там вредно. Вот нажрутся своих бургеров, выходят потом вот это вот. Не могут.
2: Доктор,
3: даже не ходят, а сидят.
2: Доктор Паперят, да.
3: Паперят там, да. А в Макдональдс, что на Тайване, случился неприятный инцидент. Купив завтрак и газировку в Макдаке, в том самом, житель Тао Юаня сразу почувствовал, что с напитком что-то не так.
2: Это что, доктор Пеппер?
1: Что-то не так.
2: А он заказывал что-то другое, да? Нет, там, видимо, гораздо хуже что-то не так, да?
3: Да нет, ну, собственно говоря, все было нормально, казалось бы, он заказывал напиток, но вот кое-что оказалось в этом самом напитке. В спрайт.
1: Так.
3: Напоминал хлорированную воду из бассейна.
2: Жуть какая. Неприятный привкус, конечно, максимально.
3: Пожаловавшись менеджеру, клиент получил новый напиток, но он напрасно думал, что неприятности закончились. Позже у мужчины покраснел и заболел язык.
1: Ужас.
3: А позже появился дискомфорт в желудке.
1: Ой-ой-ой.
3: Герой этой истории позвонил в Макдональдс, и менеджер рассказал ему, что в тот день в заведении чистили оборудование, и, возможно, вредная химия именно так попала в его напиток.
2: Ну, то есть какая-то хлорка, с какой-то, видимо, мощной дозой хлорки что-то чистили.
1: Это отвратительно.
2: Это жуть, да, так нельзя, да? Конечно, делать.
1: И ну, что же с ним было?
3: Что менеджер посоветовал ему немедленно ехать в больницу. А что я тут еще
1: посоветую? Что я еще скажу? Поезжайте.
3: Оказалось, что действительно выпил он хлорсодержащую жидкость. В клинике помогли, слава богу, дав лекарство и поставив капельницу. А в ресторане подтвердили, что причиной произошедшего стало неправильно проведенное техническое обслуживание.
1: Ох, там сейчас выплаты пойдут.
3: Там, да, извинились они, во-первых. Спасибо им большое.
1: Так он и сказал, да?
3: Спасибо.
2: Подыба больтвая. Да, это вот, распухшим языком человек лежит там в больнице под капельницей.
3: Но, слава богу, процедуру очистки оборудования пересмотрели, так что будете на Тайване в Макдональдсе, не переживайте, все такого вроде не должно повториться.
1: Ха-ха, теперь уже точно нет.
3: И моя любимая сегодня история.
1: Так.
3: Ой, 9-летний мальчик из США сильно расстраивался, что никто в интернете не смотрит его видеоролики по Майнкрафту и Роблоксу.
2: Так и твои. Давай так.
1: Ты про себя?
2: Поэтому ты максимально соединился с ним. Ну что ж такое?
3: Но здесь на помощь ребенку пришел его папа Дэйв.
2: Так.
3: Он помог маленькому Майку начать небольшую рекламную кампанию, вложив в нее $20.
2: Ну нормальная сумма такая для пацана.
3: Ну так, чисто да, чтобы поддержать ребенка.
1: Что за кампания, мне интересно?
3: Ну, скорее всего, продвижение роликов каких-то в интернетах, вот этих всех. Просмотры видеороликов чуть увеличились.
2: Ну, но типа один, да, не ноль, теперь папа посмотрел.
3: Ну, это уж я не знаю.
2: А может, бабушка 4, тоже там подключилась.
1: Ничего себе, папа за $20 ролики смотрит. Так и что?
3: Но отец и подумать не мог, что сынишка войдет во вкус. Воспользовавшись тем, что папина корпоративная карта была сохранена в Google аккаунте.
2: Это ошибка.
3: Мальчик самостоятельно занялся рекламой своего канала. Крах наступил в тот момент, когда Дэйва вызвали на ковер к начальству и спросили, на какие цели он потратил с рабочей карты $118 000.
2: Вот вот это серьезное. Ну, подожди, у меня только один вопрос. Как там канал-то? Вдруг он принес больше, вдруг он стрельнул.
1: Ой, к сожалению... Но теперь стрельнет точно.
3: Ну да, теперь стрельнет. Значит, узнав о том, что выходка скрылась, мальчик снял последний видеоролик, в котором лаконично заявил зрителям: «Мне конец».
2: Ребятки, да. И все это будет происходить в прямом эфире. Оставайтесь на канале.
1: Подключайтесь к стриму.
2: Батя, сейчас, я слышу, он зашел. Он сейчас ворвется в комнату.
3: Я думаю, возможно, так и было, кстати.
2: Интересный контент.
3: Ну, кстати, не знаю, что там по просмотрам. Надо будет как-то найти этого пацана. Возможно, просто последний ролик реально вышел, и все.
2: С тех пор канал, да, закрылся. Кому-то нельзя подходить к компьютеру, я думаю, ближайшие пару лет.
3: 118 тысяч долларов, ну это...
1: С ума сойти, это с ума сойти.
3: Это с ума сойти прям вообще конкретно.
1: Проблемки у него.
3: Бате теперь работать бесплатно.
2: За рекламу? Нормально.
1: Надо же. Но я думаю, что не прокачает эту тему на самом деле, потому что люди будут смотреть и... да. Главное сейчас вовремя заняться контентом. Бате особенно нужно.
2: Мы со своей стороны помогаем. Вот раскручиваем как можем.
1: Как
2: вас,
1: можно.
2: Ребята,
1: да, вот. Здесь, в Челябинске. Это же вам поможет, да?
2: Удачи вам там.
1: Давайте. Сень, к тебе тоже удачи.
3: Давай, Сень, да, про погоду.
0: Погода.
2: Плюс 13 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность, преимущественно без осадков в течение дня. Возможны туманы. Слабый западный ветер днем. Сегодня плюс 18, 23.

0: на радио «Континенталь».
1: Пропустите, мне только посмотреть.
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
5: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
6: Да, только девушке-то уже 42 года.
5: Не может быть!
6: Сама сказала и телефончик оставила.
5: Тебе зачем?
6: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
5: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
6: 8-351-200-23-23.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
9: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». «Деловой квартал» назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: 700-104. Давайте, врывайтесь на наше сольфеджио некое здесь эфирное и угадывайте трек.
1: Ну и потом в музыкалку, семейную творческую студию в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка не только про талант, это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на улице Спортивная, 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова Анастасия Викторовна.
2: И уже сейчас давай-ка звони нам. 700-104. Доброе утро.
0: Приветики, пистолетики.
2: Привет, привет.
0: Привет, привет.
2: Привет, привет. Зачем мы так делаем?
0: Ждем.
2: А, мы просто ждем, все хорошо.
1: Ваш дождались? Звонок очень важен для нас. Не забывайте об этом никогда.
2: Мы же дождались, Сень.
0: Не забывайте о том, что нужно набирать 700-104 на своем смартфончике. При этом лучше выключить приемник максимально. Максимально выключить. Ну и громкую связь тоже желательно отрубить. Доброе утро.
2: Доброе. Как тебя зовут, скажи ты нам.
0: Отрубить не себя, громкую связь, еще раз напоминаю.
2: А, вот что надо было сделать.
3: Алло.
2: Доброе утро. Как тебя зовут?
3: Это Максим.
2: Максим, как дела? Как настроение?
3: Отлично. Вчера трактор победил.
2: Ура!
1: Да, ура. Это было круто. Мы все болели.
0: Ну, что-то ты давно не побеждал, да, Максим, по-моему, в наших
3: играх? Ага.
0: Давай, значит, сейчас тебе нужно будет хотя бы строчечку спеть из какой-нибудь своей любимой песни. А наша искусственная интеллектуальная машина подберет для тебя механику. Готов?
3: Да, готов.
1: Правильно, пару слов, любые.
3: Можно ляться?
2: Да,
1: давай, без проблем.
3: Я счастливый, как никто. Я счастливый, лету что.
0: Хорош.
1: Да, то, что нужно.
4: Безгласные.
2: Безгласные.
1: Вот так вот подобрала такую механику для нас, счастливого Макса.
0: Мы
1: итак
0: взяли припев из популярной песни и убрали все гласные буквы, как вы могли понять. Остались только согласные.
2: Мы не могли этого понять. Ой, ну что, я готова.
1: Но Макс тоже. Максим постарается тебя понять.
2: Давайте пробовать. Я уж сама не знаю, что из этого получится. ЧТ, ТБ, ТНТ, К, МН, ТК, Н, ПНЛ, ГРГН, ГРГН, ПЧМ, ХЧТ, БТ, ТБ, С, ПП, КН, ГРГН, ГРГН,
0: ГРГН,
2: МИ, ДН, ВЗГЛД, Т, НВК, ПРКВН, Смтр, мн, вглз, вде, мдз, гргн, гргн, гргн,
0: гргн.
1: Ну вот с этим гргном надо разобраться, и в принципе все, да, все будет понятно.
2: Не надо со мной разбираться.
1: Итак, Максим, есть ли у тебя какие-то версии? Что же это за песня такая?
3: Мне кажется, это Клава Кока.
2: Кока.
1: А песня конкретная? Где он?
0: Ну давайте так, чтобы время нам сэкономить. Это не Клава Кока.
1: Нет, это не одна из песен Клавы Коки. Эх.
0: К сожалению. Едем дальше. 700-104. Набирайте нас, друзья.
2: Доброе утро.
5: Привет. Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
5: Меня зовут Надежда.
0: Надежда.
5: Я случайно включилась с радио, да, и вот слышала ваш конкурс. Я решила срочно позвонить.
2: Срочно, прямо экстренно звоним.
5: Срочно, экстренно, да.
0: Срочное включение Надежды.
2: А как нам сделать так, чтобы всех жителей Челябинской области было в быстром наборе радио «Континенталь»?
0: Кстати, да.
2: Уважаемые операторы связи, свяжитесь с нами. Мы заставим вас нам звонить. Так, есть ли у тебя варианты, что за трек мы загадали?
5: Да, «Гаргоне, Гаргоне». Мне сразу показалось, это «Гаргона, Гаргона», «Медуза», это Люся Чеботина. По-моему, поет.
2: Гаргоне, гаргоне.
1: Ну, вот она победа, да?
2: Гаргоне, ты моя, гаргоне.
5: Потому что с севера что?
0: Какие же вы старые. Так, я ну готов? Что, поздравляем, да. Надежду.
2: Подожди, знать классику это старость?
0: Конечно. Доброе. Я же доброе утро опять говорю.
1: Ты же доброе утро.
0: Я поздравить хотел Надежду с тем, что она забирает подарок и отправляется в музыкалку.
2: Молодец.
1: Там и классика, и современная, конечно, музыка будете изучать. Да, а это семейная творческая студия в привилегии. Ведь музыка не только про талант, про людей, про семью и про связь, конечно же. Приходи в музыкалку на улице Спортивная, 15. Звони 8-922-02-52. И Пэта Кмакова, Анастасия Викторовна.
6: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске осадки, и Златоусте плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 21 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник плюс 18-23.

0: птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неофферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Луковичные тюльпаны «Нарцисс Крокус» в ассортименте. Упаковка из 5 штук 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
3: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
4: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
9: ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
10: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну что, друзья, давайте придумывать новые слова. 700-104, набирайте нас скорее, будем все это дело соединять, прикалываться здесь прям в прямом ёкарный баба эфире.
1: Ты уже что-то соединяешь с нашим эфиром, да, какого-то ёкарный баба. Да. Итак, давайте-ка подарки соединим с вами, но это через нашу игру. Итак, отправим вас в Джунгли Сити, если все у нас получится. А это 2600 квадратных метров веселья для всей вашей семьи. Там более 40 игровых активностей, бесплатное шоу, ресторан незабываемый, дни рождения и праздники, и все это в одном месте. Приходи, ТРК Горки, второй этаж, ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
2: Вара, бейба.
0: Wi-Fi.
2: Плейлиство.
0: О, кстати, осеннее все.
2: Да,
0: получается.
2: Доброе утро. Варабейба, как осеннее?
0: Ну, такая зачесавшаяся случайно.
2: Угу. Доброе утро.
0: Привет, привет. Ну, молчат опять.
2: Как тебя зовут?
0: Не молчите!
2: Скажите хоть пару слов.
0: Давай пока посоединяем что-нибудь. Давай молчуна возьмем и чудо-остров. Че получается?
2: Ну-ка еще раз.
0: Ну да, вот прям я тебе первое слово сказал, уже молчун.
2: Ну.
0: И чудо-остров.
1: Чудо-остров. Жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Серьезно?
2: Молчун-гачанга.
1: Молчун-гачанга.
2: Ух, справилась.
0: Так, размялись, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Таня.
0: Тань, как дела, чем занимаешься?
3: Все хорошо, на работе. Работу работаю.
0: Ух ты же, какая работяга. А кем работаешь?
2: В 10 утра.
3: Ну, в службе кадров, так скажем.
0: Кадровичка.
3: В отделе кадров.
0: Получается.
1: Угу. Ты фотограф, мы поняли. Да, все, разобрались.
2: Несмотря на милое личико, ты кадровичка. Ты кадровичка.
1: Так, все, странные песни останавливаем.
2: Хорошо.
1: Оставляем только странные слова.
2: Поехали. Тань, ты готова?
3: Да.
2: Ура!
1: Итак, смотри, механика следующая. Мы создаем новое слово из двух уже существующих. Угу. Вот первое слово заканчивается на какие-нибудь несколько букв, и с них же начинается второе. Получается какое-то слово-монстр здесь у нас.
0: Слово-монстр.
1: Да, как у Стивена Кинга прямо. Итак, смотри, твое задание. Первое слово — это любимое лакомство французской козы. Второе — место, где вам сделают электрофорез. С удовольствием.
2: Шикарно.
1: Делают, что вы что. Так, давай подумаем.
2: Подборка топ.
1: Да, чем может лакомиться французская коза таким?
3: Ну, чем? Французская именно?
1: Да, именно
0: да.
1: Французская.
0: Французская, наша вот, которая.
2: Которая Тимон.
1: Давай на пару слов скажет.
0: Ребята, очень приятно, что взяли задание про меня.
1: Итак, чем же она любит у нас лакомиться таким?
3: Может, сыром?
1: Может.
2: Нет, у нее непереносимость лактозы. У этой личности непереносимость, кстати, или нет?
0: Конечно.
2: Да?
1: Тоже, да. На всех распространилась.
0: Так как она коза, ей не нужно пить коровье молоко. У нее свое есть. Кози. Поэтому норм, все норм.
2: Зачем, я спросила? Итак.
3: Да, а козы вообще едят сыр?
2: Нет, в том-то и дело.
1: Нет, у нас вымышленный персонаж.
2: У нас вымышленная коза. Она и не коза вовсе, а козел, во-первых.
1: На самом деле ее не кормим. Но предполагаем, что это ее любимое блюдо. Давай так.
2: Итак, что же это может быть?
1: Запуталась.
3: Так, давайте со вторым попробуем разобраться.
0: Давайте.
1: Где тебе сделают с удовольствием электрофорез?
3: Электрофорез?
1: Да. Поликлиники. Так, ну может быть.
2: Но да. Если поликлиника, то значит предыдущее слово должно заканчиваться на пол.
1: Угу.
0: Кстати,
3: на
0: да.
3: Пол. Поликлиника.
1: Вот что-то пол.
3: Что-то пол. Лакомство.
2: Лакомство
3: козы.
2: Лакомство козы. Как же мы с этой козой запутали-то?
0: Максимально.
1: Мы стараемся.

0: Что есть такое лакомство?
1: Сидим, болтаем.
2: Да-да-да.
0: Есть такое, да.
2: Mm-hmm. Ну давай, какую-то версию, чего-то уже надо соединить, потому что у нас там рвутся уже следующие слушатели.
0: На пол, чтобы заканчивалось.
1: Ну тут тоже не факт, будто бы, да?
3: Mm-hmm. Да, да.
1: Итак, 3, 2, 1.
0: Это... Ну не знаю, круассан-поликлиника.
2: Круассан-поликлиника.
0: Вообще мимо.
1: А куда? Что? Почему? Ну, что?
2: Ну, едем дальше. Но она реально много времени уже потратила.
1: Ладно, ладно.
2: Переходим к следующему нашему игроку.
3: Как будто дальше будет легче, да, ребят?
1: Конечно.
3: Уже полработы до вас сделали.
1: Поликлиника. Доброе утро.
3: Поликлиники, да.
1: Как тебя зовут? Эй.
2: Сейчас сидят с листочками вот, и с ручками. Выписали уже, какие-то слова подбирают, я знаю.
1: Не молчи, не молчи.
3: Обзванивают все заведения, где могут делать электрофорез в данный момент. Так, и что же это может быть? Смотрите, мы и на завтра можем оставить.
2: Неужели впервые перейдет слово на завтра?
1: О, это круто. Это круто, конечно. Доброе утро. На всякий случай мы еще поприветствуем одного слушателя в эфире. Как тебя зовут?
4: Доброе утро, меня зовут Артем.
1: Артем, как дела? Как настроение?
4: Неплохо.
2: Ты
4: едем на работу.
2: Ага, едешь на работу. Кем работаешь?
4: Двери продаем.
2: О, ты, получается, дверомен. Если что.
4: Типа да.
3: Дверополис, да? Мы поняли. Итак, есть ли у тебя какая-то версия?
4: Да, есть. Это круассан-санаторий.
2: Так, еще раз.
4: Круассан-санаторий.
2: Убери чуть-чуть лишнее.
3: А зачем там вот сана-сана два раза, скажи?
2: Да, сана-сана не надо два раза.
4: Круассанаторий.
3: Круассанаторий! Ну, конечно, чудесное место. Там накормят вкусно и немножко вылечат. А нам это иногда нужно. Вы же слышите нас.
1: Нам это нужно не немножко. Я даже так сказала.
3: Нормально. Так, все, все на электрофорез. А вот человек с удовольствием отправляем в джунгли Сити. Там можно забыть от скуки. Детский развлекательный парк ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья, более 40 аттракционов, море радости для всей семьи. ТРК «Горки», второй этаж, ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
5: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16.
6: ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
7: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
8: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
9: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
10: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
11: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
12: В ЖК «Шишкин» легко начать.
13: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
12: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
14: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте ЖК «Шишкин.рф».

0: премьера СТС.
1: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
2: Ты у меня ствол украл.
1: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну что, это было прекрасное время, друзья. Три часа, понедельничные, немножко ужасные сегодня, ну, потому что день рождения Стивена Кинга.
1: А, пугающие тогда.
0: Пугающие, да, больше.
2: Немножко ужасные, немножко прекрасные.
1: Это мы.
2: Как всегда у нас, да, все так. Ну что, давайте еще, может, пару вариантиков каких-то зацепим интересных. Итак.
1: С удовольствием, я тебе даже так скажу.
0: О, про нас. Психо, тот самый коллега.
1: Это я хотела, представляешь, прочесть. Я там лайк мой стоит.
0: Стоит, кстати, подтверждаю.
1: Да.
2: Ну, есть еще одно креативное. Вот, например, сияние. Лысина босса в лучах утреннего понедельника. Как вам такая картинка?
1: От Камилы такси, апокалипсис. Сеня и Тимон в роли водителей.
2: Да, получите свое.
0: Нам поэтому не дают права, мы так злобно смеемся, садимся в машину.
2: Всегда.
1: А и вас обратно к психиатру отправляют.
2: Прошу пристегнуться.
1: Надежда пишет: привет, сегодня отгадала Горгону. В этот чат, надеюсь, нужно было написать. Надежда, нет, в личку. Пишите в личку, пишите в личку нам.
2: Да, мы спишемся там с вами и решим, что как. Пора решать.
0: Да.
2: И кто заберет наш сертификат в лето? Я напомню, ООО «Империя Игр». А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Что у них есть? Давайте посмотрим. Открытый теплый бассейн на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
1: Сияние. Лысина босса в лучах утреннего понедельника.
2: Еще одна, да, почему бы и нет.
0: Две лысины за наш счет.
1: А когда была? Вот все, сейчас?
0: Только что, да.
2: Буквально пару секунд.
1: Я просто с нее так не посмеялась.
2: Не, она хорошая, хорошая, да. Мы ей поэтому и решили отдать.
1: Да?
2: Да, да.
1: Мария Водопьянова!
0: Красотка, поздравляем.
1: Она, получается, побеждает.
0: Забирай.
2: И у нее такая водная фамилия, как раз для лета. Очень подходит для всех этих бассейнов. Прям
1: Сень, ты думаешь, остальным нельзя? Там только по фамилиям
2: пускаются. А мы вот так, да, выбираем. Но мы выбираем по качеству версии прежде всего и будем заниматься этим завтра. Кстати, Ксюша будет это делать завтра, скажи?
1: Обязательно. Тимоша.
0: К лету, чтобы подвязаться, Тимон Саунов, скажи Саунов.
1: Тимон Саунов.
0: Спасибо. Так, ну и Сенька...
1: Термович.
0: Сенька Термович Парилкин.
2: Арсений Термович, да, здравствуйте, добрый вечер, да, Парилкин, отлично. Может, такие мы будем, а может, уже какие-то другие. Кто знает, как нас там во вторник поведет, в какую сторону.
1: Кто знает, как прогрессировать будет эта болезнь.
2: Это, да, мы будем наблюдать, да.
1: Но в любом случае, завтра вернемся в 7.00, чтобы вас бодрить, веселить и непременно радовать. Ну, а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем...
3: Как?

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
1: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
2: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
1: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
2: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
1: Вита Свита. 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
3: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в Конгресс-отеле «Малахит» – главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучше.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В металлургическом районе Челябинска поменяют около 700 метров теплотрассы. И госавтоинспекция продолжает борьбу с мотоциклистами-нарушителями. В металлургическом районе Челябинска продолжается масштабное обновление коммунальной инфраструктуры по программе «Большой ремонт 74». Об этом в мессенджере Макс рассказал глава города Алексей Ложкин. По его словам, меняют практически 700 метров теплотрассы, сроки эксплуатации которой давно вышли за пределы нормативов. От данного участка зависит подача тепла в 30 жилых домов. Также мэр напомнил, что работы идут в центре, на улице Труда в районе Артсквера. Здесь обновляют 100 метров труб. В целом осенью компания «УСТЭК Челябинск» и предприятие ЧКТС отремонтируют и заменят более 16 километров тепловых сетей. Поставлена задача успеть выполнить работы до наступления холодов. Госавтоинспекция Челябинска продолжает борьбу с мотоциклистами-нарушителями. Ведомство и соцсети по-прежнему поступают жалобы от горожан на водителей мототранспорта. Особенно много обращений приходит из металлургического района, где жители устали от ночных гонщиков, пишет информагентство «Первое областное». Инспекторы ДПС активно пресекают нарушения водителями двухколесного транспорта. Работы в этом направлении ведут в усиленном режиме, заверили в ГАИ. Особое внимание горожан обращают на недопустимость управления мотоциклами своих детей. За нарушение несовершеннолетних ответственность несут родители. И последнее. Два преподавателя китайского языка факультета Евразии и Востока Челгум перевели произведения русской детской литературы на китайский язык. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Сказки «Репка» и «Цветик-семицветик» вышли в двух крупнейших изданиях КНР. В ВУЗе отметили, что это событие имеет особое значение для культурного обмена между странами. Переведенные сочинения включены в программу первого и второго класса для детей в Китае. Преподаватели в Челябинске продолжают переводить нашу литературу. Сейчас в работе «Умная собачка Соня» Андрея Усачева. В этом году также выйдут две книги Сухомлинского «Педагогические сказки» и «100 советов учителю». И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/радиочал. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Солист группы Биз Дмитрий Бикбаев сорвался с троса на сцену. Клава Кока получила 6 музыкальных наград, а Глюкоза завела добермана. Дмитрий Бикбаев получил травму во время концерта в Москве, где выступал вместе с Владом Соколовским после воссоединения группы Биз. Во время одного из номеров артиста подняли на тросе над зрительным залом. В какой-то момент Бикбаев неожиданно сорвался и упал с высоты прямо на сцену на глазах у зрителей. Несмотря на жесткое падение, музыкант практически сразу поднялся на ноги и не стал прерывать шоу. Уже после окончания концерта выяснилось, что Бикбаев госпитализировали. Клава Кока стала обладательницей 6 музыкальных наград. Она получила бриллиантовые диски за треки «Покинула чат» и «Краш», каждый из которых прослушали более 500 миллионов раз. Также звезда удостоилась платинового диска за альбом «Неприлично о личном» и сингл «Ла-ла-ла», треки «Зая» и «Пьяную домой». Клава поблагодарила поклонников и отметила, что, исполняя их мечты, всегда помнит, что сначала они исполнили ее собственную. Певица Глюкоза завела добермана. Наталья опубликовала небольшой видеоролик, в котором едет с питомцем в машине. Артистка радостно улыбается и обнимает собаку. Напомню, что доберманы часто фигурировали в творчестве звезды. Они появлялись в музыкальных видеоклипах, а сама Глюкоза часто проводила с ними фотосессии. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: «Апри-привилегия». Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Уже в наличии в «Регинос» автомобили «Теннет Плюс». «Теннет Плюс» создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру «Теннет Плюс» в городе Челябинск «Регинос». Свердловский тракт 5Р. Телефон 211-27-11. «Теннет Плюс». Быть элегантным.
6: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
7: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил. Со своей витриной. Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0, днем во вторник плюс 18-23.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельди слабосоленое в масле «Шхуна» 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
6: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
1: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
2: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске челябинскую туристку с переломом спасли в горах Башкирии. И в южноуральской столице ограничили движение на улице Тимирязева. Челябинку с травмой спасли в горах Башкирии. Накануне женщина получила перелом руки во время спуска с Айгерских скал. Руководители туристической группы, в составе которой была пострадавшая, вызвали ей скорую помощь. Но медики не смогли даже добраться до туристки из-за сложного рельефа. Пришлось привлекать спасателей. Сотрудники Госкомитета по ЧС на квадроцикле добрались до туристической группы, зафиксировали пострадавшую на транспортном средстве и осторожно довезли до соседней деревни. Там женщину с переломом уже ждали медики и оказали всю необходимую помощь. Важная информация для челябинских автомобилистов. В центре города с сегодняшнего дня будет действовать ограничение движения. Речь идет об участке улицы Тимирязева между Свободы и Пушкина. Заблокирован для транспорта будет проезд по крайней правой полосе в направлении улицы Пушкина. Там будут обустраивать ливневую канализацию, предупредили в комитете по дорожному хозяйству. Кроме того, также будет закрыт въезд во двор напротив, между домами номер 25 и 27 по улице Тимирязева. Завершить работы планируют через 2 недели, 1 октября. И в заключение о спорте. «Трактор» одержал первую домашнюю победу в новом сезоне КХЛ. Накануне черно-белые на домашнем льду обыграли омский «Авангард», хотя начался матч для «Трактора» не лучшим образом. Гости стартовали с серьезного прессинга, результатом чего и стала первая шайба от Егора Афанасьева. Но во втором периоде челябинцы перехватили инициативу и реализовали сразу два опасных момента. Сначала счет сравнял Иван Выдренков, а затем шайба Григория Дронова вывела черно-белых вперед. Отыграться «Авангарду» подопечные Скотта Гордона уже не дали. Впереди завершающий матч домашней серии. 25 сентября «Трактор» принимает питерский СКА. И далее выпуски о погоде.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0, днем во вторник плюс 18-23.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, проконтролируйте направление энергии. Если правильно ее используете, сможете пройти любое препятствие. Тельцы, взгляните на привычные вещи под новым углом. Возможно, рядом

0: основой для важных изменений. Стрельцы. Не сдерживайте своего любопытства. За закрытыми дверьми скрываются нужные ответы. Козероги. Вас могут ждать неприятные потрясения. Главное, не поддавайтесь панике и проявите терпение. Водолеи. Посвятите этот день чему-то обыденному. Спокойная обстановка позволит расслабиться и настроиться на нужный лад. Рыбы. Ваша эмоциональная чуткость на высоте. Используйте ее, чтобы помочь окружающим справиться с их внутренними проблемами.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
5: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Пас

0: незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске ЦИК опубликовал промежуточные итоги выборов в Госдуму. И пьяный челябинец упал с самоката и лишился водительских прав. В региональном избиркоме поделились промежуточными результатами прошедших выборов в Госдуму. По состоянию на сегодняшнее утро обработали 37% бюллетеней. По партийным спискам лидирует «Единая Россия», которая набрала чуть больше 44% голосов. Второе место в регионе занимают «Новые люди», которые получили почти 13%. КПРФ пока отстает от них на 0,2% и занимает третье место. Затем идет «Справедливая Россия» с 11% и ЛДПР, которая набрала чуть больше 10%. Что касается выборов по одномандатным округам, в 4 из 5 побеждают кандидаты от «Единой России» — Евгений Илли, Антон Ковалев, Владимир Дремов и Алексей Денисов. Валерий Гартунг от «Справедливой России» пока лидирует в Корфинском округе. Явка в регионе превысила 51%. К дорожным происшествиям. Очередной рейд сотрудников госавтоинспекции закончился поимкой необычного нарушителя. В ночь на 19 сентября в поле зрения патрульных попал 25-летний мужчина, который упал с самоката. Инцидент произошел у дома номер 9 на улице Олимпийской. Полицейские быстро установили причину экстремального вождения. Водитель оказался пьян. Также выяснилось, что электросамокат нарушителя обладает мощностью более 250 Вт. Для управления таким транспортом нужны водительские права, мотошлем и защитная экипировка. Ничего этого у молодого человека с собой не было. На него составили 2 административных протокола. Теперь ему грозит крупный штраф и лишение прав на 2 года. И последнее. В Сатке появился новый мурал. Фасад жилого дома украсил огромный рисунок с полевыми цветами. Символично, что появился он на улице Солнечной. Пространство города меняется благодаря фестивалю «Сатка Стрит Арт Фест», который проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Автор нового арт-объекта – московский художник Данила Шмелев, который известен своими 3D-абстракциями и оптическими иллюзиями. Всего за годы проведения фестиваля уличного искусства в Сатке создали уже более полусотни муралов и других арт-объектов. В ближайшие дни изменится облик еще 2 домов. Художники уже приступили к работе. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
4: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс. Создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Телефон 211-27-11. Тенет Плюс. Быть элегантным.
5: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
6: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
7: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
9: ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем во вторник плюс 18, 23.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
4: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
3: А еще и умная, сразу видно.
5: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
6: Указаны цены на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
10: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
11: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
14: Ребята, «Динамо» бежит?
15: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
16: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
14: Вот это скорость! Ты как здесь?
17: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Отпустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Имплантация – важное решение, которое стоит принимать уверенно. Получите второе мнение специалистов в стоматологии «Велодент». Врачи изучат предложенный план, уточнят объем и этапы лечения, расскажут о возможных альтернативах. Сравните рекомендации и выберите подходящий вариант до начала лечения. Запишитесь на дополнительную консультацию «Велодент». Имеются противопоказания, необходимы

0: с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: Ваш заказ доставлен.
2: Я ничего не заказывал.
1: Личный парк.
2: Личный парк?
1: Он входит в комплектацию.
2: А он большой?
1: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
5: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске челябинскую туристку с переломом спасли в горах Башкирии. И в южноуральской столице ограничили движение на улице Тимирязева. Челябинку с травмой спасли в горах Башкирии. Накануне женщина получила перелом руки во время спуска с Айгерских скал. Руководители туристической группы, в составе которой была пострадавшая, вызвали ей скорую помощь. Но медики не смогли даже добраться до туристки из-за сложного рельефа. Пришлось привлекать спасателей. Сотрудники Госкомитета по ЧС на квадроцикле добрались до туристической группы, зафиксировали пострадавшую на транспортном средстве и осторожно довезли до соседней деревни. Там женщину с переломом уже ждали медики и оказали всю необходимую помощь. Важная информация для челябинских автомобилистов. В центре города с сегодняшнего дня будет действовать ограничение движения. Речь идет об участке улицы Тимирязева между Свободы и Пушкина. Заблокирован для транспорта будет проезд по крайней правой полосе в направлении улицы Пушкина. Там будут обустраивать ливневую канализацию, предупредили в комитете по дорожному хозяйству. Кроме того, также будет закрыт въезд во двор напротив, между домами номер 25 и 27 по улице Тимирязева. Завершить работы планируют через 2 недели, 1 октября. И в заключение о спорте. «Трактор» одержал первую домашнюю победу в новом сезоне КХЛ. Накануне черно-белые на домашнем льду обыграли омский «Авангард», хотя начался матч для «Трактора» не лучшим образом. Гости стартовали с серьезного прессинга, результатом чего и стала первая шайба от Егора Афанасьева. Но во втором периоде челябинцы перехватили инициативу и реализовали сразу 2 опасных момента. Сначала счет сравнял Иван Выдренков, а затем шайба Григория Дронова вывела черно-белых вперед. Отыграться «Авангарду» подопечные Скотта Гордона уже не дали. Впереди завершающий матч домашней серии. 25 сентября «Трактор» принимает питерский СКА. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Снежинске – осадки, и Златоусте – плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 22 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 20.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/радиочау. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Пропустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
3: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке «Нега». Новая архитектура, новое пространство для жизни. «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0, днем во вторник плюс 18-23.
2: Реклама на радио «Континенталь». Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
3: Покупайте вы выгодно в Светофоре. Йогурт Альпенленд 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
6: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 22 сентября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
7: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
8: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
7: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
8: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
7: Вита Свита. 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
3: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября. Приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк», банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
10: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске глава региона прокомментировал предварительные итоги выборов в Госдуму. И 6,5 тысяч южноуральцев прошли вакцинацию от гриппа на избирательных участках. Алексей Текслер прокомментировал предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Губернатор сказал, что явка превысила 50% и оказалась выше, чем 5 лет назад, пишет информагентство «Первое областное». Глава региона поблагодарил всех земляков, пришедших на участки. По предварительным результатам лидирует «Единая Россия». Текслер напомнил, что избирательная кампания позади, а впереди 5 лет работы нового созыва Госдумы. Перед всеми депутатами от Челябинской области стоит общая задача – помогать региону развиваться и решать вопросы на федеральном уровне. В минувшие выходные в дни выборов на избирательных участках не только голосовали, но и проходили вакцинацию от гриппа. За три дня с 18 по 20 сентября вакцинировались более 6,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Прививка создает коллективный иммунитет, который останавливает распространение вируса. Так мы заботимся не только о своем здоровье, но и о здоровье наших близких и всех жителей, которые наиболее уязвимы, прокомментировала глава ведомства Татьяна Колчинская. Ранее сообщалось, что по области началась массовая вакцинация от гриппа. Бесплатно прививку смогут поставить около 1 000 000 взрослых и почти 400 тысяч детей. В Магнитогорске в рамках нацпроекта «Семья» на базе библиотеки семейного чтения открыли многофункциональное пространство-трансформер «Сфера». Здесь планируют давать детям и подросткам знания и обучать навыкам по многим профилям. В списке экологическое просвещение, краеведение, декоративно-прикладное творчество и использование искусственного интеллекта. Для занятий приобрели современное оборудование, в частности, смарт-телевизоры, интерактивный стол и компьютеры, рассказали в Минкульте региона. Библиотека расположена в новом быстрорастущем районе. Ее посещают около 7,5 тысяч магнитогорцев. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске осадки и Златоусте плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Солист группы Биз Дмитрий Бигбаев сорвался с троса на сцену. Клава Кока получила 6 музыкальных наград, а Глюкоза завела добермана. Дмитрий Бигбаев получил травму во время концерта в Москве, где выступал вместе с Владом Соколовским после воссоединения группы Биз. Во время одного из номеров артиста подняли на тросе над зрительным залом. В какой-то момент Бигбаев неожиданно сорвался и упал с высоты прямо на сцену на глазах у зрителей. Несмотря на жесткое падение, музыкант практически сразу поднялся на ноги и не стал прерывать шоу. Уже после окончания концерта выяснилось, что Бигбаев госпитализировали. Клава Кока стала обладательницей 6 музыкальных наград. Она получила бриллиантовые диски за треки «Покинула чат» и «Краш», каждый из которых прослушали более 500 миллионов раз. Также звезда удостоилась платинового диска за альбом «Неприлично о личном» и сингл «Ла-ла-ла», треки «Зая» и «Пьяную домой». Клава поблагодарила поклонников и отметила, что, исполняя их мечты, всегда помнит, что сначала они исполнили ее собственно. Певица Глюкоза завела добермана. Наталья опубликовала небольшой видеоролик, в котором едет с питомцем в машине. Артистка радостно улыбается и обнимает собаку. Напомню, что доберманы часто фигурировали в творчестве звезды. Они появлялись в музыкальных видеоклипах, а сама Глюкоза часто проводила с ними фотосессии. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «За Ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За Ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
5: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
6: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске осадки из Златоустья плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 6-11 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 18-23.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале обновят дорогу, которую не ремонтировали 11 лет. И со дна реки Миас в Челябинске извлекли 3 миллиона кубометров ила. В Троицке преобразят улицу Цвилинга, которую не ремонтировали 11 лет, пишет издание «Аргументы и факты». Жители с 2015 года покупали щебень за свой счет и отправляли десятки обращений, но безрезультатно. В итоге к ситуации подключился Народный фронт и на проблему отреагировал глава города. Рассчитали объем работ, составили смету и направили письма в региональный Минтуртранс. Оцепку и грейдирование выполнят до середины октября этого года. Это станет первым этапом. И сейчас разрабатывают проект капремонта с обустройством ливневой канализации. Его планируют реализовать в 2027 году, если из областного бюджета выделить от финансирования. В Челябинске продолжают большую очистку реки Миас. Минувшим летом работали водяные комбайны, они собирали водоросли. Сейчас на водоем в центре пустили земснаряд, он занимается откачкой донных отложений. В Минэкологии напомнили, что мероприятие проводится в рамках долгосрочного проекта по реабилитации реки Миас. Они рассчитаны до 2028 года и ведутся на 4 участках. Это также локации вблизи пруда Коммунар и Зайчьего острова. Всего уже извлечено более 3 миллионов кубометров ила. Его с помощью специальной технологии обезвоживают и возвращают обратно в реку. Проект финансируется из федерального бюджета. Сборная Челябинской области по водному поло стала бронзовым призером спартакиады народов России. В поединке за третье место наши ватерполистки обыграли москвичек со счетом 15-12. А победителем турнира стала сборная Ленинградской области, сообщает Федерация водных видов спорта. Основу нашей команды составили девушки из златоустовской «Динамо Уралочки». Впереди у южноуральских спортсменок старт чемпионата Евразийской ватерпольной лиги. В минувшем сезоне на этом турнире команда из Златоуста завоевала бронзовые медали. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске осадки и Златоусте плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Миасе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске осадки и Златоусте плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 6-11 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Выгодная новинка в светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223 08 70 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, проконтролируйте направление энергии. Если правильно ее используете, сможете пройти любое препятствие. Тельцы, взгляните на привычные вещи под новым углом. Возможно, рядом скрывалось сокровище, которое вы не замечали. Близнецы, ищите новых впечатлений. Именно они подарят уверенность в собственных силах и заставят идти вперед. Раки, вам важно уделить внимание собственным желаниям. Забота о внутреннем состоянии вернет ощущение спокойствия. Львы, проявите инициативу в деле, где появятся незнакомцы. Это позволит сразу занять выигрышную позицию. Девы, строгий план заставит мир подстроиться под ваши взгляды. Главное, не впустить в сердце сомнения. Весы. Уважайте чужие ценности, и окружающие отплатят вам взаимностью. Проявляйте дипломатичность. Скорпионы. Внутренний настрой поможет преодолеть сомнения. Решительность станет основой для важных изменений. Стрельцы. Не сдерживайте своего любопытства. За закрытыми дверьми скрываются нужные ответы. Козероги. Вас могут ждать неприятные потрясения. Главное, не поддавайтесь панике и проявите терпение. Водолеи. Посвятите этот день чему-то обыденному. Спокойная обстановка позволит расслабиться и настроиться на нужный лад. Рыбы. Ваша эмоциональная чуткость на высоте. Используйте ее, чтобы помочь окружающим справиться с их внутренними проблемами.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
5: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
6: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билет. Это в продаже.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Облсберкоме озвучили итоги выборов в Госдуму, и Владимир Путин наградил сотрудников автозавода «Урал». На выборах в Госдуму проголосовали более 1 миллиона 400 тысяч южноуральцев, явка составила почти 56%. Об этом пишет портал 74.ru со ссылкой на Облсберком. По итогам обработки всех протоколов лидером стала «Единая Россия», набрав 49% голосов. Далее идут «Справедливая Россия» 12%, КПРФ 11%, «Новые люди» чуть больше 10% и ЛДПР, у которой около 9%. В 4 одномандатных округах из 5 также победили представители «Единой России», и только в Коркинском округе наибольшее количество голосов набрал член «Справедливой России» Валерий Гартунг. Ранее глава региона Алексей Текслер отметил, что перед депутатами Госдумы от Челябинской области стоит общая задача – помогать региону развиваться и решать вопросы на федеральном уровне. Владимир Путин наградил сотрудников МИАСского автозавода «Урал», сообщает «Уралпресс». Согласно указу президента, так отмечена многолетняя добросовестная работа. В частности, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награждены мастер участка Марина Акулова, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Борис Арбузов, а почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено слесарю механосборочных работ Владимиру Зыкову. В руководстве автозавода «Урал» отметили, что награды признания не только лично заслуг коллег, но и всего коллектива. В столице региона в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» открылась авторская выставка «Код 74. Шифр уральской души», сообщают организаторы. Проект приурочен к 290-летию Челябинска. Его авторы показывают то, из чего складывается характер города. История, промышленность, природа, архитектура и культура – все это авторы проекта называют разными элементами одного большого кода. Мультимедийные экраны дополняют интерактивные игры, звуковое сопровождение, экспонаты прошлых веков и творческие инсталляции. Возрастное ограничение выставки – 0+. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске осадки и Златоусте плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Здрасте.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
5: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
6: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Домайжес реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Оставь сердце в Москве.
1: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске осадки из Златоусти плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 6-11 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 18-23.
1: Реклама на радио «Континенталь».
3: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
4: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
3: А еще и умная, сразу видно.
5: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
6: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Ох, девочки, знаете это чувство,
1: когда хочется большого.
0: Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
4: Уже в наличии в Регинос. Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
7: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске спасатели в минувшие выходные дважды выезжали на помощь южноуральцам и в полиции рассказали, как обеспечивали порядок на выборах в Госдуму. В минувшие выходные спасатели дважды выезжали на помощь на Южном Урале, как сообщили в экстренной службе. В первом случае женщина в нацпарке Таганай при спуске подвернула ногу, пострадавшую доставили до центральной усадьбы и передали медикам. А в селе Куваши заблудился 55-летний мужчина, который отправился за грибами. Он позвонил спасателям, но не смог сообщить точные координаты. Нашли человека через 2 часа поисков примерно в 7 километрах от села. Вывезли из лесного массива и передали сотрудникам скорой помощи. Южноуральцам напоминают, что важно при вылазках в лес и походах рассчитывать свои силы и придерживаться знакомых маршрутов. На избирательных участках Южного Урала сотрудники органов внутренних дел круглосуточно обеспечивали безопасность и правопорядок с применением металлодетекторов, сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на региональное управление МВД. Полицейские не только досматривали граждан, но и помогали маломобильным и пожилым жителям региона подняться по лестницам, сопровождали от входа до кабинок для голосования. Чрезвычайных происшествий, которые могли бы помешать ходу выборов, не допущено. В облсберкоме добавили, что содействовали избирателям более 560 волонтеров, которые подавали заявки на платформе «Добро РФ». В Челябинском городском бору зацвела сирень, как сообщает портал «Пчела Ньюз». Цветы раскрылись не на единичных ветках, а сразу на множестве кустов. Вдобавок в траве показались белые лепестки земляники. Удивленные горожане рассматривают и стараются сфотографировать благоухающую сирень. При этом специалисты отмечают, что, к сожалению, для растений такое возвращение весны скорее вредно. На неурочное цветение они потратят много ресурсов. Это означает, что снизятся шансы пережить зиму, а настоящей весной цветение будет менее обильным. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске осадки и Златоусте плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Солист группы Биз Дмитрий Бигбаев сорвался с троса на сцену. Клава Кока получила 6 музыкальных наград, а Глюкоза завела добермана. Дмитрий Бигбаев получил травму во время концерта в Москве, где выступал вместе с Владом Соколовским после воссоединения группы Биз. Во время одного из номеров артиста подняли на тросе над зрительным залом. В какой-то момент Бигбаев неожиданно сорвался и упал с высоты прямо на сцену на глазах у зрителей. Несмотря на жесткое падение, музыкант практически сразу поднялся на ноги и не стал прерывать шоу. Уже после окончания концерта выяснилось, что Бигбаев госпитализировали. Клава Кока стала обладательницей 6 музыкальных наград. Она получила бриллиантовые диски за треки «Покинула чат» и «Краш», каждый из которых прослушали более 500 миллионов раз. Также звезда удостоилась платинового диска за альбом «Неприлично о личном» и сингл «Ла-ла-ла», треки «Зая» и «Пьяную домой». Клава поблагодарила поклонников и отметила, что, исполняя их мечты, всегда помнит, что сначала они исполнили ее собственно. Певица Глюкоза завела добермана. Наталья опубликовала небольшой видеоролик, в котором едет с питомцем в машине. Артистка радостно улыбается и обнимает собаку. Напомню, что доберманы часто фигурировали в творчестве звезды. Они появлялись в музыкальных видеоклипах, а сама Глюкоза часто проводила с ними фотосессии. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Вашему ребенку предложили лечить зубы под наркозом? Прежде чем принять решение, получите второе мнение в детской стоматологии «Володент Джуниор». Детский стоматолог оценит состояние зубов, проверит план и понятно объяснит, какое лечение действительно необходимо. Запишитесь на дополнительную консультацию в «Володент Джуниор». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
10: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
12: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: года. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске осадки и Златоусте плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 6-11 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 18-23.

0: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
1: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Луковичный тюльпан, нарцисс, крокус в ассортименте. Упаковка из 5 штук, 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
3: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
4: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
3: А еще и умная, сразу видно.
5: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
6: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация активна дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
8: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
9: Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
10: ЧО «ХК «Трактор». УГН 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
11: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
12: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
11: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
12: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
11: Вита Свита. 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
13: Та-та-та-таврия.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, проконтролируйте направление энергии. Если правильно ее используете, сможете пройти любое препятствие. Тельцы, взгляните на привычные вещи под новым углом. Возможно, рядом скрывалось сокровище, которое вы не замечали. Близнецы, ищите новых впечатлений. Именно они подарят уверенность в собственных силах и заставят идти вперед. Раки, вам важно уделить внимание собственным желаниям. Забота о внутреннем состоянии вернет ощущение спокойствия. Львы, проявите инициативу в деле, где появятся незнакомцы. Это позволит сразу занять выигрышную позицию. Девы, строгий план заставит мир подстроиться под ваши взгляды. Главное, не впустить в сердце сомнения. Весы. Уважайте чужие ценности, и окружающие отплатят вам взаимностью. Проявляйте дипломатичность. Скорпионы. Внутренний настрой поможет преодолеть сомнения. Решительность станет основой для важных изменений. Стрельцы. Не сдерживайте своего любопытства. За закрытыми дверьми скрываются нужные ответы. Козероги. Вас могут ждать неприятные потрясения. Главное, не поддавайтесь панике и проявите терпение. Водолеи. Посвятите этот день чему-то обыденному. Спокойная обстановка позволит расслабиться и настроиться на нужный лад. Рыбы. Ваша эмоциональная чуткость на высоте. Используйте ее, чтобы помочь окружающим справиться с их внутренними проблемами.

0: надежны и хороши.
1: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
2: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
4: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
5: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
4: Повезло.
6: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
7: Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
8: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай.
16: Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
19: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: проспал выезд на природу. Mm-hmm. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
1: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Семейная ипотека».
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
3: На красивом, элегантном,
0: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
0: Семейный кроссовер «Джин-тур» Дэшинг в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: В Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске глава региона прокомментировал предварительные итоги выборов в Госдуму. И 6500 южноуральцев прошли вакцинацию от гриппа на избирательных участках. Алексей Текслер прокомментировал предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Губернатор сказал, что явка превысила 50% и оказалась выше, чем 5 лет назад, пишет информагентство «Первое областное». Глава региона поблагодарил всех земляков, пришедших на участки. По предварительным результатам лидирует «Единая Россия». Текслер напомнил, что избирательная кампания позади, а впереди 5 лет работы нового созыва Госдумы. Перед всеми депутатами от Челябинской области стоит общая задача – помогать региону развиваться и решать вопросы на федеральном уровне. В минувшие выходные в дни выборов на избирательных участках не только голосовали, но и проходили вакцинацию от гриппа. За три дня с 18 по 20 сентября вакцинировались более 6500 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Прививка создает коллективный иммунитет, который останавливает распространение вируса. Так мы заботимся не только о своем здоровье, но и о здоровье наших близких и всех жителей, которые наиболее уязвимы, прокомментировала глава ведомства Татьяна Колчинская. Ранее сообщалось, что по области началась массовая вакцинация от гриппа. Бесплатно прививку смогут поставить около 1 000 000 взрослых и почти 400 тысяч детей. В Магнитогорске в рамках нацпроекта «Семья» на базе библиотеки семейного чтения открыли многофункциональное пространство-трансформер «Сфера». Здесь планируют давать детям и подросткам знания и обучать навыкам по многим профилям. В списке экологическое просвещение, краеведение, декоративно-прикладное творчество и использование искусственного интеллекта. Для занятий приобрели современное оборудование. В частности, смарт-телевизоры, интерактивный стол и компьютеры, сказали в Минкульте региона. Библиотека расположена в новом быстрорастущем районе, ее посещают около 7500 магнитогорцев. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 18-23.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Уже в наличии в Регинос автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
4: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 18-23.

0: Латвия.
1: City Smile. Одна стоматология для всей семьи. Забота об улыбке передается из поколения в поколение. Детская стоматология, лечение и восстановление зубов, имплантация. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile. Объединяем поколение улыбкой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельди слабосоленое в масле «Шхуна» 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
3: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
4: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
5: Алло, здравствуйте, а это правда?
6: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
7: Первая венозная клиника. 200 ровно 2323. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее. Две штуки. Фара передняя. Две штуки. Радиатор серебристый. Две штуки. Бампер заграничный. Три бампера.
9: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
1: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ООО СЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
7: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
10: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ООО СЗ 349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
11: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
1: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
2: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале обновят дорогу, которую не ремонтировали 11 лет. И со дна реки Миас в Челябинске извлекли 3 миллиона кубометров ила. В Троицке преобразят улицу Цвилинга, которую не ремонтировали 11 лет, пишет издание «Аргументы и факты». Жители с 2015 года покупали щебень за свой счет и отправляли десятки обращений, но безрезультатно. В итоге к ситуации подключился Народный фронт и на проблему отреагировал глава города. Рассчитали объем работ, составили смету и направили письма в региональный Миндортранс. Отцепку и градирование выполнят до середины октября этого года. Это станет первым этапом. И сейчас разрабатывают проект капремонта с обустройством ливневой канализации. Его планируют реализовать в 2027 году, если из областного бюджета выделят финансирование. В Челябинске продолжают большую очистку реки Миас. Минувшим летом работали водяные комбайны, они собирали водоросли. Сейчас на водоем в центре пустили земснаряд, он занимается откачкой донных отложений. В Минэкологии напомнили, что мероприятия проводятся в рамках долгосрочного проекта по реабилитации реки Миас. Они рассчитаны до 2028 года и ведутся на 4 участках. Это также локации вблизи пруда Коммунар и Зайчьего острова. Всего уже извлечено более 3 миллионов кубометров ила. Его с помощью специальной технологии обезвоживают и возвращают обратно в реку. Проект финансируется из федерального бюджета. Сборная Челябинской области по водному поло стала бронзовым призером спартакиады народов России. В поединке за третье место наши ватерполистки обыграли москвичек со счетом 15-12. А победителем турнира стала сборная Ленинградской области, сообщает Федерация водных видов спорта. Основу нашей команды составили девушки из златоустовской «Динамо-Уралочки». Впереди у южноуральских спортсменок старт чемпионата Евразийской ватерпольной лиги. В минувшем сезоне на этом турнире команда из Златоуста завоевала бронзовые медали. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. Во вторник плюс 18-23.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой. Хочу.

Бьянка, пью мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: Скоро. На главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
12: Конечно! Я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
11: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
12: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
11: Вита Свита. 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 18-23.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
0: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
6: Та-та-та-таврия.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Говорят, у ЖК «Ручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
6: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
7: Заказали сайт, а подрядчик кормит завтраками? Хватит ждать результат месяцами. Разработка сайта с ИИ-агентами от Flex Sites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.rf.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию. Вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в облсберкоме озвучили итоги выборов в Госдуму, и Владимир Путин наградил сотрудников автозавода «Урал». На выборах в Госдуму проголосовали более 1 миллиона 400 тысяч южноуральцев, явка составила почти 56%. Об этом пишет портал 74.ру со ссылкой на облсберком. По итогам обработки всех протоколов лидером стала «Единая Россия», набрав 49% голосов. Далее идут «Справедливая Россия» 12%, КПРФ 11%, «Новые люди» чуть больше 10% и ЛДПР, у которой около 9%. В 4 одномандатных округах из 5 также победили представители «Единой России», и только в Коркинском округе наибольшее количество голосов набрал член «Справедливой России» Валерий Гартунг. Ранее глава региона Алексей Текслер отметил, что перед депутатами Госдумы от Челябинской области стоит общая задача – помогать региону развиваться и решать вопросы на федеральном уровне. Владимир Путин наградил сотрудников МИАСского автозавода «Урал», сообщает «Уралпресс». Согласно указу президента, так отмечена многолетняя добросовестная работа. В частности, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награждены мастер участка Марина Акулова, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Борис Арбузов, а почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено слесарю механосборочных работ Владимиру Зыкову. В руководстве автозавода «Урал» отметили, что награды признания не только лично заслуг коллег, но и всего коллектива. В столице региона в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» открылась авторская выставка «Код 74. Шифр уральской души», сообщают организаторы. Проект приурочен к 290-летию Челябинска, его авторы показывают то, из чего складывается характер города. История, промышленность, природа, архитектура и культура – все это авторы проекта называют разными элементами одного большого кода. Мультимедийные экраны дополняют интерактивные игры, звуковое сопровождение, экспонаты прошлых веков и творческие инсталляции. Возрастное ограничение выставки 0+. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 18-23.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
1: Мы создаем безбарьерную среду, поэтому в наших кварталах удобно передвигаться велосипедистам, мамам с колясками и людям с физическими особенностями.
0: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
3: Потянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 18-23.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, проконтролируйте направление энергии. Если правильно ее используете, сможете пройти любое препятствие. Тельцы, взгляните на привычные вещи под новым углом. Возможно, рядом скрывалось сокровище, которое вы не замечали. Близнецы, ищите новых впечатлений. Именно они подарят уверенность в собственных силах и заставят идти вперед. Раки, вам важно уделить внимание собственным желаниям. Забота о внутреннем состоянии вернет ощущение спокойствия. Львы, проявите инициативу в деле, где появятся незнакомцы. Это позволит сразу занять выигрышную позицию. Девы, строгий план заставит мир подстроиться под ваши взгляды. Главное, не впустить в сердце сомнения. Весы. Уважайте чужие ценности, и окружающие отплатят вам взаимностью. Проявляйте дипломатичность. Скорпионы. Внутренний настрой поможет преодолеть сомнения. Решительность станет основой для важных изменений. Стрельцы. Не сдерживайте своего любопытства. За закрытыми дверьми скрываются нужные ответы. Козероги. Вас могут ждать неприятные потрясения. Главное, не поддавайтесь панике и проявите терпение. Водолеи. Посвятите этот день чему-то обыденному. Спокойная обстановка позволит расслабиться и настроиться на нужный лад. Рыбы. Ваша эмоциональная чуткость на высоте. Используйте ее, чтобы помочь окружающим справиться с их внутренними проблемами.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске спасатели в минувшие выходные дважды выезжали на помощь южноуральцам и в полиции рассказали, как обеспечивали порядок на выборах в Госдуму. В минувшие выходные спасатели дважды выезжали на помощь на Южном Урале, как сообщили в экстренной службе. В первом случае женщина в нацпарке Таганай при спуске подвернула ногу, пострадавшую доставили до центральной усадьбы и передали медикам. А в селе Куваши заблудился 55-летний мужчина, который отправился за грибами. Он позвонил спасателям, но не смог сообщить точные координаты. Нашли человека через 2 часа поисков примерно в 7 километрах от села. Вывезли из лесного массива и передали сотрудникам скорой помощи. Южноуральцам напоминают, что важно при вылазках в лес и походах рассчитывать свои силы и придерживаться знакомых маршрутов. На избирательных участках Южного Урала сотрудники органов внутренних дел круглосуточно обеспечивали безопасность и правопорядок с применением металлодетекторов, сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на региональное управление МВД. Полицейские не только досматривали граждан, но и помогали маломобильным и пожилым жителям региона подняться по лестницам, сопровождали от входа до кабинок для голосования. Чрезвычайных происшествий, которые могли бы помешать ходу выборов, не допущено. В облсберкоме добавили, что содействовали избирателям и более 560 волонтеров, которые подавали заявки на платформе «Добро.РФ». В Челябинском городском бору зацвела сирень, как сообщает портал «Пчела Ньюз». Цветы раскрылись не на единичных ветках, а сразу на множестве кустов. Вдобавок в траве показались белые лепестки земляники. Удивленные горожане рассматривают и стараются сфотографировать благоухающую сирень. При этом специалисты отмечают, что, к сожалению, для растений такое возвращение весны скорее вредно. На неурочное цветение они потратят много ресурсов. Это означает, что снизятся шансы пережить зиму, а настоящей весной цветение будет менее обильным. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 18-23.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 18-23.

тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Понятых вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

радость любви. Ну а что оставим после? Чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

ко мне в гости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.